0: на русском радио Артем Сорокин.
1: Ну а сегодня, 14 мая, праздник у людей, которые тоже в некотором смысле чувствуют себя каждый день как на гондоле, в смысле в одиночестве. Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера, друзья. Кто такие фрилансеры? Это люди, которые знают, что удаленная работа — это не только приятно, но и круглосуточно. Наверняка какие-то фрилансеры вот сейчас в ночи сидят, работают. Вам большой привет, дорогие. Как обычно думаешь, работа из дома — это когда любимая музыка, солнышко, какао, прогулки со вкусностями в перерывах, а в реальности в час дня почистил зубы, потому что с утра работал без остановки, в 5 вечера позавтракал, ну и так далее. Говорю, как в прошлом фрилансер. Ну и в целом это профессиональный праздник дизайнеров, программистов, менеджеров, оптимизаторов, маркетологов, копирайтеров, репетиторов, видеомонтажеров, SMM-специалистов, журналистов и так далее. В общем, всех тех, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Дорогие фрилансеры, я желаю вам много заказов, адекватных заказчиков и хороших зарплат.

0: говорят, лимоны в Портофино – это не просто фрукты, а целый культурный символ, друзья. Лимоны там повсюду. От лимонных деревьев на склонах до лимонного мыла, ликера и керамики. Местные жители гордятся тем, что их лимоны обладают особым ароматом. Ну, в общем, сразу захотелось, конечно, туда поехать. Однако есть некоторая, ну, так сказать, особенность. Запрещено, например, в Портофино ходить босиком, устраивать пикники на тротуарах и употреблять алкоголь вне специальных зон. Ну, какая-то такая сложность не для нашего человека. Мне кажется, нам бы чего попроще. Хотя при этом, конечно, когда куда-то едешь, стараешься уважать культурные традиции. И здорово, если этим летом все-таки куда-то удастся поехать. Ну, хотя бы в ближайший город, в ближайший район. Уж все зависит от финансового, так сказать, от финансовых возможностей. В любом случае, куда бы ни приезжали, обязательно включайте Русское радио. И как здорово, что Русское радио слушает во многих странах мира. Всем большой привет! В том числе и Италии, и Германии, и всем-всем-всем.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

Помните, как там Асадов написал: «Не надо отдавать любимых ни тех, кто рядом, и ни тех, кто далеко, почти незримых, но зачастую ближе всех. Когда все превосходно строится и жизнь пылает словно стяг, к чему о счастье беспокоиться, ведь все сбывается и так? Когда ж от злых или колких слов душа порой болит и рвется, не хмурьте в раздражении бровь, крепитесь, скажем, вновь и вновь! За счастье следует бороться». Вот кто еще стихи вам почитает на русском радио, друзья, как не Сорокин? Ну да, почитал немножко. Но, кстати, мысль-то действительно здравая. Когда все хорошо, то все хорошо. А вот ты попробуй себя вести хорошо, когда все плохо. Вот это сложно. 3:40 в столице. Русское радио с вами. У нас в продолжении «Корни» с Игдиана. Прямо сейчас «Артикасти». Ну и я желаю всем, кто рядом, прекрасного настроения. Или хотя бы хорошего. Ладно, ну если не прекрасного, хотя бы хорошего. Договорились?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

уже скоро будет идеальное время для запуска бумажного змея, друзья. Лето! Через 2,5 недели. Это чудо. И вообще нет ничего прекраснее на свете, чем мысли о приближающемся лете. Впереди у нас прогулки до утра, звездные ночи, новые люди, любовь и тысячи счастливых моментов. Правда, во все это вмешиваются и тривиальные вещи. Как всегда, отключение горячей воды. Зашел я тут недавно на сайт mos.ru, посмотрел, когда в моем доме отключают горячую воду. И, знаете, что интересно? Отключение горячей воды четко совпадает с моим днем рождения. Я думаю, опа, вот и подарок, в общем-то, пожаловал от Москвы и Московской области. Ну, спасибо, что хотя бы не на 2 месяца, а на 2 недели уже как-то немножечко полегче. А как у вас там с отключением горячей воды? Тоже уже, наверное, скоро будете с тазиками бегать, друзья. Вот вся странность современного мира, да? Мы уже запускаем космические корабли куда-то глубоко в космос, а до сих пор летом греем тазики.

как вы там, дорогие? Мы-то точно с вами не в одиночестве. Каждый занимается своим делом. Объединяет нас, конечно, музыка русского радио. Вот вроде играет себе фоном, играет, да? А настроение, конечно, сразу другое. Работа спорится, дела делаются. Сорокин что-то там говорит из приемника. И есть ощущение, что все будет хорошо. Ведь правда? Вот для этого русское радио вещает уже 31 год. Так, какие у нас планы? Минут через 20 новая песня Сергея Лазарева. Рекомендую не пропускать. Минутки через 3,5 новая песня Мота. Тоже очень крутая. Ну а между тем 4:26 в столице. Всем большой привет. Русское радио здесь.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: романтик, ну романтик, Сергей Вячеславович. «Компасы». Поэтичная, вдохновляющая баллада Сергея Лазарева только что на русском радио. Песня о любви, как ориентире в хаосе жизни. Образ компасов, цитирую, символизирует неизбежную силу влюбленности. Чувства героя сквозь туман, тучи и пропасти тянутся к глазам любимой. Ну, вот это хорошая мысль. Любовь, в конце концов, мне кажется, должна победить в нашем мире. Как глобально, как бы утопично это ни звучало, так и в личной, в частной жизни каждого человека. Да, мы все спорим, ругаемся. Периодически всякие возникают недопонимания, но в конце концов, для чего мы собирались-то вместе? Для того, чтобы познать радость любви, как бы это громко не звучало в 5 утра по Москве. Так что давайте познавать радость любви. Ну что, друзья, готов я дальше ставить для вас лучшие любимые песни. Пока не устал, а вы как там, устали или не очень? Ну, в общем, песен много хороших впереди, хороших и разных. 4:48 в столице, 14 мая, четверг. Хотел сказать 4 черненьких, чумазненьких чертенка, но это не из этой серии. Сегодня не 4 число, сегодня 14, а значит, все будет иначе. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, честно говоря, в 5 утра даже фраза «все будет хорошо» не производит такого впечатления, а все потому, что голова в 5 утра не работает. 5.07 в столице. И знаете, это такой момент, когда будильник становится главным врагом, а подушка единственным союзником. Хотя вот говорят, например, что люди, которые добиваются серьезных успехов в жизни, ну, какие-то суперсерьезные экономисты, политики, бизнесмены, воротилы этого мира встают чуть ли не до 6 утра. Ну, не знаю, когда я вставал до 6 утра, был у меня такой период в жизни, больше года вставал до 6, ничего, кроме снижения иммунитета и как итог атопического дерматита Сорокин не получил. Но, в общем, есть надежда, что что-то, наверное, делал неправильно. А знаешь, что делал неправильно? Я ложился поздно. А надо было ложиться рано, до 11.

0: Ну, как говорится, если по гороскопу у вас сегодня неудачный день, не расстраивайтесь, друзья. Просто посмотрите гороскоп в другом месте, и все будет хорошо. 14 мая, сегодня четверг. Кто забыл вдруг, ну, мало ли, 2026 год, а то я иногда до сих пор 25-й пишу. Ну, правда, уже перестал, но поначалу-то было. 134-й день года сегодня. Ну, вдруг кому это интересно, из песен, которые у нас впереди на русском радио, точно... которые порадуют нас и составят приятную компанию. Мари Краймбрери с новинкой, «Жасмин» чуть ранее, ну а между тем 5.21 в столице, русское радио здесь, и я, Артем Сорокин, с удовольствием ставлю песни. Кто включился? Ну, наконец-то, мы вас ждали.
1: Каждое воскресенье слушаем.

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушает страна? 8.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: любовь вообще имеет свойство заканчиваться. И тут вопрос, что с этим делать? Вновь перебирать варианты и тратить время на поиски? Или уже остановиться на выбранном экземпляре и попытаться с ним или с ней построить счастье? Да, наступая себе на горло, да, идя на компромиссы, да, стараясь, да, не требуя ничего взамен. И вот тогда любовь может вновь появиться. Хотя современная психология, конечно, бы меня не поняла. Какой-нибудь Лобковский, например. Но в любом случае, друзья, любовь, она должна быть, и пусть она будет в вашей жизни, как бы вы там ни определились. И, конечно же, у нас есть любовь к песням. На русском радио она безусловная, 5.38 в столице. Я, Сорокин, желаю всем хорошего четверга. Давайте мы с вами послушаем песню «Моя Мишель» через 2 минуты. Ну вот эту песню точно нельзя пропускать.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч.

0: километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Дают – бери. Не дают – отбери. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 6.03 в столице. Давайте посмотрим, сколько там в Лондоне. В Лондоне сейчас 4.03, в Париже 5.03. А вот, например, в Южно-Сахалинске уже 2 часа дня. 2.03. 14 мая, сегодня четверг. Что интересного произошло в этот день? Ну, например, сегодня день фрилансера в России. Профессиональный праздник специалистов, работающих вне штата компании. Фрилансеры, поздравляем вас. По народным приметам сегодня Еремей Запрягальник. На Руси в этот день начинали активные полевые работы, начинали пахать, сеять. Ну, знаете, честно говоря, не очень хочется в четверг быть запрягальником. Скорее хочется быть уже отдыхальником. Завтра пятница, и это прекрасно. Ну, а из забавных событий в истории дня, ну, например, такое. 14 мая 1878 года американский химик Роберт Чесбро запатентовал вазелин. То есть, по сути, сегодня день рождения вазелина. У кого с начальством хорошие отношения, можете сегодня поюморить над шефом, сказать: Иван Петрович, с праздником вас! С каким праздником? С днем рождения вазелина! Ну, если начальник, конечно, юмор понимает, а если юмор не понимает, лучше так не рисковать. Всем хорошего дня! Под исключительные хиты на русском радио здесь Ханна, русская красавица. Я Артем Сорокин, еще часик посижу с вами, ага.
2: Красота опасная, сильная, страстная.

Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Русское радио. Все будет хорошо.

Вот примерно так же могла бы спеть 10-килограммовая гантеля. Кому спеть? Певице Валерии. Я буду ждать тебя. Почитал, друзья, как Валерия начинает свое утро. Ну, например, такая информация. В 8 утра певица обычно отправляется в тренажерный зал. Как-то Валерия публиковала видео своих тренировок. На них она выполняет упражнения с 10-килограммовой гантелью. Ну, то есть можно сказать, что эта гантеля ждет Валерию сегодня, в том числе в тренажерном зале. А еще, по словам певицы, день она начинает с ароматного кофе. Он создает ощущение уюта, хотя зависимости от кофеина у Валерии нет, и она спокойно может обойтись без напитков по утрам. Ну и в целом Валерия практикует осознанный подход к жизни. Певица признается, что не любит плыть по течению. Ей важно управлять своей жизнью и придерживаться выстроенного распорядка. Но и зря, хочу я сказать. А я вот люблю плыть по течению. Мне это доставляет большое удовольствие. А вам как, друзья? Вы за распорядок или плыть по течению?

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Люби меня.
1: Так пусть же сегодня ваша режиссура, дорогие. Режиссура этого четверга будет на уровне, ну, знаете, Стивена Спилберга, Джеймса Кэмерона. В общем, отлично отрежиссировать этот четверг, 14 мая, конечно же, под песни на русском радио. А помогут хорошим настроением уже в следующем часе. Утреннее шоу «Русские перцы». Я, Сорокин, рад был прошедшие 7 часов ставить для вас лучшие любимые песни. Честно говоря, ставил бы и дальше. Боюсь заснуть вот прямо здесь, возле микрофона. Поэтому, ну, если вы не против, уже пойду отдыхать. Перцы, далее, пока!

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Губернаторы двух приграничных с Украиной регионов ушли в отставку. Это глава Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз. Оба написали заявление по собственному желанию. До выборов временно исполнять обязанности губернатора Белгородской области будет ветеран СВО Александр Шуваев, а Брянской – Егор Ковальчук, который был премьером ЛНР. Они накануне встретились с президентом. Выборы состоятся в единый день голосования 20 сентября. Контрактникам и их женам разрешат списывать просроченные кредиты до 10 миллионов рублей. Госдума приняла в первом чтении такой законопроект. Документ был внесен группой депутатов из разных фракций. Он направлен на поддержку новых участников СВО и членов их семей. В России начали дорожать морепродукты. В условиях роста издержек на логистику и снижения вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лосось по более высоким ценам. Из-за того, что отечественным рыбопромышленникам выгоднее продавать эту продукцию на экспорт, внутренний рынок столкнулся с высоким спросом на морепродукты. В результате цены в ресторанах выросли на 10-40%, пишет «Известия». И о футболе. Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ. Команда обеспечила себе звание чемпиона страны в этом сезоне. В предпоследнем туре чемпионата Пари Сен-Жермен со счетом 2-0 обыграл в гостях ближайшего преследователя Ланс. ПСЖ становится чемпионом Франции в пятый раз подряд и в 14-й в целом. По числу титулов в лиге он занимает первое место. В составе команды второй год подряд чемпионом Франции становится и Матвей Сафонов. Также 27-летний спортсмен, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, радонусики вы наши! Давайте просыпайтесь скорее, потягушечки сладкие, делайте на зарядку. Становись. Здесь главное на главном. Здесь русские перцы на русском радио для вашего шикарного настроения. Чтобы все сегодня было отличненько. Чтобы вы сегодня улыбались. Вот примерно как Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Здорово, люди! Привет!
2: Доброе утро!
3: А знаете, почему мы с Полинкой улыбаемся?
1: Что случилось?
3: Потому что нам не надо в этом году сдавать никакие экзамены.
1: Мне надо, что ли? Что это?
3: Ну, может быть.
1: Нет, ОПР, ОЭГ и ГАГА. У-га-га.
3: Самое главное, чтобы ЗПР не случилось.
1: Нет, это нормально, это с детства. Что ты говоришь? Вот.
2: Ну ладно, с темы экзаменов. Вы в магазин съездили?
1: А зачем?
2: Ну, стол надо накрыть.
3: А что за праздник?
2: Всем известный кое-кто приедет в гости.
1: Да что ж такое, мы постоянно тратимся, понимаешь, и отгадывают редко, он разворачивается, уезжает, ничего не происходит.
3: И ни разу нам никто еще не спел здесь. Приезжают, молчат и уезжают.
1: Опять нам придется петь, это очень плохо.
3: Ой, ладно, давайте, хорошо. Антон, ты беги пока, а я расскажу, что нас ждет.
1: Антон, и беги, это вещи совершенно полярные.
2: Давай я сбегаю, куда надо.
1: Да, слушай, запрещенным гороскопчиком надо сбегать.
2: Да, метнусь кабанчиком.
1: Вот все 12 вот этих вот файлов, будьте добры, принесите.
3: Давайте еще в кассу забегите на пути.
1: Да?
2: А бухгалтерия уже работает?
3: Да, 10 тысяч нам надо снять.
2: Все, 10
1: тысяч, ну хорошо, да, это игра против правил будет, и, конечно, песни.
3: А, кстати, вот у нас есть и курьер.
1: Кто?
3: Евлеонидна.
1: Евлеонидна курьер?
3: Да.
1: Я не знал, что она доставляет. По-моему, только радость. 3, 2, 1.
0: Главное

0: На русском радио.
1: Психолог призвала родителей вовремя уйти с выпускного.
2: Чтобы не видеть этого.
3: Слушай, ну это, психолог. Вот. Я бы, конечно, еще думал, что, не знаю, диетолог призвал уйти с выпускного, потому что, ребят, ну как бы, вот гастроэнтеролог.
1: Нарколог.
3: Кто?
2: Не-не-не, это пусть остается к утру.
1: В общем, психолог...
3: Трудовик пусть остается там.
1: Сказал, что после официальной части лучше не контролировать вечер до конца, а дать детям больше самостоятельности. Родительская миссия, как считает специалист, завершается после вручения аттестатов, а желание остаться на неформальную часть может быть признаком тревоги и незавершенной сепарации. Ну, конечно, да. Знаешь, незавершенная сепарация – это что? Ты вроде бы как ушел, но каждые 10 минут – как дела?
3: Да.
1: Что вы там делаете?
3: Да.
2: Пришли
1: хорошо?
2: Фото, пришли кружок.
1: Да.
3: А потом раз, физрук подойдет, скажет, здрасте, я по поводу сепарации. Не завершили мы сами. Я вот 11 лет ждал как-то, давайте сепарироваться. Вот и все.
2: Антон, сепарация — это другое. Это
3: да?
2: Конечно.
3: Слушай, ну
2: separate.
3: А что ты?
2: Я, отделять.
3: Ладно. Мужик, у меня выпускного не было. 3 класса, 4-й коридор. Ну
1: блин,
3: куда?
1: Давай устроим тебе выпускной.
3: Пойду дверь.
1: Давай.
2: Ну у тебя в садике же был выпускной? Или тебя так и не выпустили оттуда? Ты
3: в садике?
2: Да.
3: Черт, я же в садике-то не был.
0: Русские перцы на русском радио.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк». Парк от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Мы каждый

Русское радио. Это родные нулевые. Звездатые десятые.

Настоящие. Настоящие. От поцелуя след. Спасибо и на том. Спасибо за рассвет. Я засыпаю в нем. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Ну, тут и хироманты, и астрологи, и тарологи, все собрались, короче, за одним столом.
1: Добро пожаловать!
0: Чтобы рассказать вам про ваше будущее. Овны, не бойтесь отказаться от лишнего, станет легче двигаться дальше.
2: Тельцы, сегодня именно ваша внимательность спасет ситуацию.
1: Близнецы, здорово! Вас ждет момент, когда придется принимать решение, и вы справитесь?
0: Раки, не принимайте все близко к сердцу. Часть проблем исчезнет сама собой.
2: Львы, ваши старания начнут приносить заметный результат.

представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду! А? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». «Русские перцы» на русском радио.
1: Так, сейчас Лариса Гузеева и Роза Сибитова напрягутся. После того, как они услышат эту новость, потому что для Сонь открыли брачное агентство.
2: Ага, то есть не на весь бизнес они руку наложили, да?
1: Да, но...
3: Это имена Сони?
1: Нет, это не про любителей поспать. Это про милых грызунов, которые похожи на мышек. У них такие пушистые хвостики. Это Сони, да, такие животные. Значит, защитница природы Сюзанна, которая организовала это агентство, она объяснила, что вместе с коллегами стала вести племенную книгу «Сонь». В ней содержится информация обо всех этих грызунах, которые содержатся в неволе, дата, место рождения, родословное, вот это генеалогическое древо. Эти данные помогают сотрудникам фонда подобрать особи, которые идеально подходят друг другу для продолжения рода.
3: Ой, знаете, я сразу вспомнила эту песню «Сюзанна, мон амур».
2: Сюзанна!
3: Сюзанна!
2: Да. Классно. Ну, главное, что я так понимаю, когда с этими особями во время продолжения рода, главное на кого не наступить, потому что...
1: Ну, ну там отдельное какое-то для этого помещение, я думаю.
2: Помещение? Коробка. Помещение.
3: Клетка. А
2: вот
3: ваша,
2: вот, нет, клетка нельзя.
3: Почему?
2: Это издевательство.
3: Не романтично?
2: А вот она, брачная коробка.
3: Брачная
2: из-под обуви. Пожалуйста.
1: Какие вы прагматики. Здесь речь про любовь, про продолжение рода, про инстинкты.
2: Хорошо, две коробки. Так, нормально?
1: А первое на реновации.
2: Да ты что? Ну, как говорится, да, неудобство на время, любовь навсегда.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Снеги.

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, сердце про тебя, хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: На русском радио.
1: Ну давайте, вы уже погладьте красную дорожку, в конце концов, расстилайте.
2: Я отпарила.
3: Так а что, каково?
2: Дорожку.
3: А-а-а. Не-не, я погладил, все нормально. Вон, я ее наглаживаю, тут хорошая моя, умничка моя. Сейчас на тебя будет ступать тут, понимаете.
1: Вот а, кстати, мы кого-то сейчас тоже, ну, по крайней мере, морально должны погладить.
3: Да, а потом отпарим его.
1: Споем ему или ей, или им дифирамбы.
3: И естественно, кто-то должен позвонить и отгадать, кто же это кое-кто.
2: И выиграть колонку от русского радио.
3: Вот это подарок, это я могу понять.
1: Нам нужен человек. Звоните, пожалуйста. 8495-995-105-7.
0: Главное утреннее шоу страны на русском радио. Каждое воскресенье слушай.

концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушать?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Следуй за своей мечтой. Иди спать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Неизвестный кое-кто.
1: Миллионы софитов обращены прямо сюда. Высвечивают.
2: Ослепли.
1: Да, что?
2: Ослепли.
1: Иди на ощупь. А, значит, и вот он, вот останавливается лимузин. Открываются дверушки. А там, дорогие друзья, известный кое-кто. Вот, видимо, всем, но пока еще не нам. Вот. И не Катеньке, которая дозвонилась из Великого Новгорода, хочет играть и выиграть.
3: Катюша.
2: Здрасте.
1: Кать, привет.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как ваше настроение, как дела? Как там наш любимый Великий Новгород поживает?
4: Новгород прекрасен, сегодня он, конечно, пасмурный, но ничего, так все хорошо.
1: Слушайте, Катенька, вы знаете, последний раз, когда мы были в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде, да, а мы там ели огурчики, вот эти вот супер хрустящие, вкусные.
4: Да, я помню, мы рассказывали, наблюдала
1: за вами. А скажите, пожалуйста, а там вот они вот повсеместно в продаже не появились, может, вы нам баночку передадите по-братски, правда, да?
4: Обязательно.
1: А вам тоже что-нибудь вкусненькое.
4: Как только вот сейчас новые поспеют, обязательно.
1: Да вы же наша хорошая, вы же королева красоты.
2: А старенькие-то повкуснее, которые долго в бочке лежат.
1: Не надо при фразе старенькие смотреть. На меня, понимаешь? И в бочку не надо.
3: Я ж мурашки побежали, я вспомнила вкус.
1: Что ж такое?
3: Холынские огурцы, да?
2: Да.
1: Так, все, поели, позавтракали.
2: Там еще мясо с дымком.
3: Ой!
2: Ну ладно, давайте.
1: Как вам, мои голодные коллеги? Нормальненько, да? Значит, Катенька, сейчас правила будут.
2: Катюша, сейчас будет три подсказки про очень известного человека. Это может быть мужчина, может быть женщина, а может быть даже и группа лиц. Ваша задача эти подсказки сейчас послушать, идентифицировать всем известного кое-кого.
3: Катюшенька, слушайте внимательно. Подсказка номер один. Закаляется с самого первого появления на сцене, выступая босиком, хотя в наличии дорогая обувь присутствует.
2: Подсказка номер два. Пока художник рисовал дождь, он ворвался в городок и нарисовал себе любовь на всю жизнь.
1: Подсказка номер три. Ну что, имя популярное, как у Якубовича. Фамилия созвучная с названием детского питания. Жарит на гитаре, как Джипси Кингса. Памболею! И все помнят, как этот мальчик Тарантеллу танцевал.
3: Катюша?
4: Ну, конечно же, это Леонид Агутин.
1: Ну, конечно же, Катенька, вы выиграли! Ну, что это такое? Ну,
3: срывай пустыню с Леонида Агутина!
1: Слушай, ну, спит человек и спит, что-то трогаешься.
2: Пришел с гости на русское радио.
1: Нормально.
2: Да. Катюш, мы вас поздравляем. Классная колонка от русского радио достается вам.
1: Яркая, сочная, музыкальная. Чтобы прям было слышно здесь, как вы танцуете и передаете нам огурчики.
2: А еще, Катюш, знаете...
4: Огурчики буду выращивать с вашей колонкой.
1: Обожаем!
2: Катюш, ну а чтобы развеялся туман в Великом Новгороде, мы сейчас будем приманивать летний дождик.
1: Боже ж ты мой.
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочу, чтобы все было включено.
4: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено. Потому что в колесо.ру все включено.
5: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
4: Колесо.ру. Переходи на лето.
6: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Глашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: Человек идет и улыбается. Значит, в человеке пирожок.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Индия отказалась покупать российский газ. Об этом решении индийская сторона сообщила замминистру энергетики России Павлу Сорокину во время его визита в конце апреля. Отмечается, что из-за позиции Нью-Дели оказалась невозможной выгрузка СПГ с завода «Газпрома», который попал под американские санкции. Официальных комментариев от властей двух стран пока нет. Ранее сообщалось, что Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. В марте там приобретали по 2 миллиона баррелей в сутки. Евросоюз требует от Грузии прекратить авиаперелеты в Россию. В Брюсселе публично настаивают на том, чтобы Тбилиси присоединился к антироссийским санкциям. Грузия должна ввести энергетическое эмбарго против нашей страны и прекратить транспортное сообщение, включая авиарейсы. По словам российских дипломатов, для европейцев главное навредить Москве, пусть и за счет интересов Тбилиси. Миноборнауки объявило о введении так называемого «дня тишины» при поступлении в вузы. Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов. В указанный день абитуриенты не смогут совершать действия с согласиями на зачисление и заявлениями. Новшество позволит завершить процесс зачисления в упрощенном порядке. На бульваре Чичерина в Калуге готовятся к укладке тротуарной плитки. Предварительно были проведены работы на коммунальных сетях. Сейчас ведется работа по подготовке основания, сама плитка уже завезена. Укладкой плитки займется подрядчик, который занимался благоустройством губернского парка. Далее последует озеленение. На всей протяженности бульвара уложат новый газон. Также планируется высадка около 300 кустарников. Кроме того, на бульваре установят видеокамеры с функцией распознавания лиц. На протяжении всей улицы появится 11 точек Wi-Fi с бесплатным доступом. Завершить работы должны в августе. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Астана. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, мы продолжаем радовать вас, причинять добро и хорошее настроение. Здесь главное на главном, здесь русский перс на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Тут люди, давайте обниматься. Привет.
2: Привет,
3: доброе утро.
1: Здрасте, здрасте.
3: Ребят, ну на прошлой неделе мы с вами отмечали столько разных праздников. Мне до сих пор продолжают приходить подарки. Вот Полинка мне вчера такие красивые бокалы подарила. Спасибо тебе большое.
2: Пожалуйста.
3: А еще, кстати, на той неделе мы встречались с всем семейством. Значит, ну, вспоминали разные истории. И вспомнили смешную историю про моего кузена Артема, который лет, наверное, 8 выдал. Когда я вырасту, у меня будет сын, и я назову его Гермафродит. Ага. Мы опешили тогда, потому что, во-первых, начали выяснять, откуда он знает такие слова, а ему просто это слово так понравилось, он подумал, что это какое-то имя вот такое, которым можно называть детей. Хотя это реально имя греческого бога Гермафродита. Почитайте
2: это,
3: в литературе.
2: Это, кстати, сын Гермеса и Афродиты.
3: Да. Да. Гермафродит, вот. Да. А ему так понравилось, что он хотел своего сына тоже назвать. Так я его назову Гермафродит.
2: Он передумал.
3: Вот такая была у него детская мечта. Потом у него была другая мечта. Он говорил, я вырасту и буду работать дальнобойщиком. Угу. Потому что, а что, сидишь сюда, там, всю дорогу, слушаешь музычку целый день, ничего не делаешь.
1: Я слушай, говорю, на самом деле, дальнобойщик Гермафродит, это прикольно.
2: Это прикольно.
1: Не, просто, знаешь, ты едешь, да, и какой-нибудь кафе тебе встречается у Осириса, да, ты спокойно заехал туда, да, и
3: все. А там Агамемнон стоит тебе, готовит.
1: Да. Боже ты мой. И проезжаешь, а там на трассе какая-то, знаешь, такая, циклоп такой, понимаешь?
2: Афродита.
1: Ну, Афродита.
3: Нет, Афродита, это уже ближе к морю.
1: Пригляделся, циклоп, вот, подмигивает тебе.
3: В общем, хочется сегодня обсудить самые абсурдные детские мечты.
1: Да, вот это чит-та-дрит-та, полюбил Гермафродита.
2: Давайте мы мечтали. Ой, давайте вспомним, о чем мы мечтали.
1: Ой,
3: абсурды всякие.
2: Да, абсурды.
1: Это часов на 5 примерно.
3: Ну, на 2 как минимум. Давайте, напишите, пожалуйста, ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: Список мечтаний, пожалуйста, отправляйте в личку по номеру 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры и эсэмэски.
3: 8-916-003-105-7. Если вы пишете из других стран, добавляйте код +7.
1: +7, +7, 8-916.
3: +7-916-003-105-7. Пишите, скоро все почитаем.
0: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Слушайте, такие забавные сообщения приходят на нашу сегодняшнюю тему. Самая абсурдная детская мечта. Вот Танечка написала, она в начальной школе даже сочинение на эту тему написала. Вот в 9 классе учительница принесла эти тетрадки, чтобы посмотреть, кто что писал в 1 классе. И Танечка, знаете, что написала? Она говорит: я мечтаю стать русалкой.
2: Прелесть, я тоже мечтала русалочкой Ариэль стать и петь песни.
3: И чё?
2: Ну, как видишь, с ногами хожу.
3: Не срослось?
1: Слушай, ну, у Антона получилось стать Себастьяном.
3: Да, кем?
2: Себастьяном.
3: Вот сейчас, вот, дорогие друзья, выход закончится. Я Себастьян, и вот потом вернусь.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
9: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
17: ЭЗ Комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Идти на работу не хотелось. Но жадность победила лень!
18: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58-88-88.
19: Что слушает страна?
20: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
19: Любимая на русском.

0: со мной, бэнг со мной. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Только дети, конечно, могут так фантазировать и мечтать. Вот смотрите, Олюшка написала вот ее абсурдная мечта детства. Она мечтала, чтобы все уроки делали за нее ее же тени. Ну, у каждой руки есть тень, у ног тоже есть тень. Вот пусть они все и делают, пока я гуляю. А когда учительница спросила, ну, почему ты не сделала домашнее задание, Олечка?
1: Моя тень отказалась.
0: Они забыли тени.
2: Не, ну это прикольно. На самом деле, оттуда же и пошло выражение, когда что-то вот уроки левой пяткой делала, что ли?
1: Да. Чем ты писала? Курица лапой.
2: Прикольно.
1: Класс. А вот у Юлечки, они были в гостях у друзей, на тот момент их сыну было 8 лет. И зашла тема как раз вот о том, кем хотят стать наши детки. И вот сын их выдал на полном серьезе. Он сказал: «Я хочу стать проктологоанатомом». Мы просто катались.
2: Это, кстати, хорошая профессия.
1: А он так и не понял, почему нам так смешно.
2: Это, знаешь, это надо еще и... Это, ну, надо какая-то частная практика для проктолога-анатома, что, знаешь, там, последний раз. И как бы и заходить не с парадного входа. Ну, ладно.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: На комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари». А вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, про вашу самую абсурдную детскую мечту.
2: Вам вот, лучше, например, покажите.
1: Можете и показать, да. Вот Александра нам написала, в детстве говорила, что хочет стать ветераном, потому что очень любит всех животных. Только когда стала постарше, поняла, что ветераны и ветеринары — это совершенно разные вещи.
2: Слушай, я тебе хочу сказать, каждый ветеран, он, по сути, ветеринар. Потому что если ну, собачка скулит, или это самая рекошечка, они ее погладят, и все. И как рукой сняло просто. Понимаешь? Такие добротой, добротой веет от них.
3: А вот я вот сейчас расскажу историю, давай, которую нам написал Мишутка. Антох, тебе точно откликнется эта мечта. В садике, значит, Мишутка решил, что когда вырастет, откроет кафе «Все сладкое».
2: Лучший.
3: В меню, значит, пицца с конфетами,
2: да,
3: суп из мармелада,
2: да,
3: котлеты из зефира.
2: Да, как он узнал мое меню, объясни мне. Как так? Как так получилось? Что это соединяется? Какие-то нейроны где-то? Я где-то здесь? Откуда он написал?
3: Вам,
2: где он?
3: Вам нужно соединиться вместе и открыть это кафе реально.
2: А как его зовут?
3: Мишутка.
2: Мишутка и Антошка, мы партнеры. Все. Мы партнеры по бизнесу.
1: А вот не такое ароматное сообщение, вернее, не такое приятное, может быть. Значит, Тимур написал: детская мечта была стать мусорщиком. Очень было интересно ему наблюдать за водителем мусоровоза, как он вылезал из этой кабины, ловко управлял железными клешнями, захватывая эти мусорные баки. Вот такая была у него мечта в 5 лет.
2: Ну, какой-то герой комикса. Я вот видел, как вот мусор убирают у нас. Там нет такого, типа, пам-парам-пам с клешнями железными.
1: Ну, они реально очень круто управляются вот этими штуками, которые поднимают баки.
3: А еще очень часто на этой машине всегда какая-нибудь кукла или плюшевая игрушка сзади висит.
2: Действительно, найденная на той же помойке, кстати.
3: Да.
1: Ну как все, я теперь внимательнее буду смотреть на мусорные
2: как
1: машины.
2: Кукла? Это Венус корпорация возвращалась.

0: заработать 10 тысяч рублей за 40 секунд, не надо никуда лететь.
1: Не надо.
0: Можно прям не выходя из дома позвонить на русское радио, да, к русским перцам.
1: И стереть лотерейку.
0: В игру против правил.
2: Нужно ответить на твои вопросы, между прочим. Каверзные. Конечно. Хорошо. Ты всегда только такие придумываешь.
0: А я ночью проезжаю мимо Антохиного дома, смотрю, свет горит. Думаю, наверное, вопросы сидит придумывать.
2: А что это там делаешь?
1: Это лучше было бы, если ты проезжал, смотрю, а света нет, дом горит. Антоха,
0: не надо, Антон, давай, вот моя вариация лучше.
1: Хорошо.
2: Да, заезжай в следующий раз в гости к Антохе.
0: Да, а то я заеду, он начнет мне эти вопросы задавать, а оно мне надо.
1: Нет.
0: Он же мне не платит за это, за
1: ответы. Нет, родной мой, никаких вопросов. Если ты заедешь, только ответы.
0: Поэтому, дорогие друзья, позвоните, у нас есть 10 тысяч рублей, заберите их, пожалуйста, в конце концов. 8495-995-105,7.
2: Да,
3: «Русские перцы» на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: Квартиру

0: вирус не мог на суточно рот.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Лучший подарок – это деньги! Ни один человек не скажет «Спасибо, но у меня уже такие есть». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Даем. На. 10 тысяч рублей можно заработать, дорогие друзья. 5, потом 5, 5, еще 5, еще много 5. До нас дозвонилась Аннушка, Анечка, Анюта из города Челябинск. Ань, привет.
2: Нюра.
3: Доброе утро.
2: Нюся.
4: Привет. Доброе утро.
1: Привет.
3: Тогда Нюша.
2: Нюша.
1: Нюша.
3: Как вас ласково, Анюточка, называют?
4: Анечка.
3: Анечка.
2: А Нюся, вот это старое русское такое. Нюся, Нюра.
4: Нет.
2: Не нравится вам? Ну ладно, когда будете бабушкой.
1: А вот смотрим на вашу фотографию, стоите с коромыслом.
2: Кроме шуток, Анют, сейчас разговор пойдет про деньги. Любите вы их?
4: Да, конечно.
1: Тебе кто-нибудь отвечал? Ненавижу.
2: Ну, есть те, кому они не нужны. Я, правда, их не видел еще ни разу.
3: Они нам и не звонят.
2: Да. Анют, смотрите, у нас для вас есть 5 вопросов в первом раунде от Антона Юрьева. Ваша задача — давать на них неправильные, но логичные ответы. То есть какие-то синонимы, что-то очень похожее, но неправильное. На все про все у вас будет 20 секунд. Каждый такой неверный ответ вам приносит 1000 рублей. Но если вы вдруг дадите правильный ответ или нарушаете правила, игра для вас заканчивается. Сколько к тому моменту заработаете, столько заберете денег. Готовы?
4: Да, готовы.
3: Удачи!
1: Где хранят одежду?
4: Сумки.
1: Чем подметают пол?
4: Валенком.
1: Как зовут Полину?
4: Маша.
1: Как называется стадо овец?
4: Табун.
1: Где сидит водитель машины?
2: Все, к сожалению, время вышло. Ну что, Анют, 4000 рублей вам достается.
1: 4 косаря.
3: О, классно.
4: Спасибо. Супер.
3: И вам спасибо. Супер, поиграли.
1: Знаете, это такое ощущение, что нужно 4000 рублей. О, спасибо, супер, все
3: нормально. Просто с неба эти деньги упали на Анечку.
1: Да?
3: Ну да, я вот прям представляю, как они сыпятся.
1: А я думал, мы нормальную доставку используем вообще-то денег и призов. Ну хорошо, с неба упали. Хорошо, что не колонку выиграли, знаете ли.
2: Нормально, и колонка тоже, между прочим, хороша.
1: Но не с неба.
2: Анют, а где ваш крик радости?
1: Понятно.
4: Спасибо, я рада.
2: Анют, такое ощущение, что вы каждый день по 4000 отовсюду выигрываете.
1: Конечно.
4: Нет, просто хотела 5.
3: Анечка скромная девушка, вы чего? Не может на всю страну кричать.
2: Ну ладно, Анют, мы вас еще раз поздравляем. Ура, спасибо, что играли. До свидания, пока.
1: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Бедро куриное без крестцовой части. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
4: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон. Раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
9: Хочу! Чтобы все было включено.
10: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
11: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
10: Колесо.ру. Переходи на лето.
12: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
13: Люблю грозить в начале мая, что до июня сброшу вес.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
15: Что слушает страна?

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Президент США приехал в Китай с трехдневным визитом впервые за 9 лет. Трамп назвал его честью для себя, выразил надежду на то, что у двух стран будет фантастическое будущее, и сказал, что Си Цзиньпин – великий лидер. А китайский лидер, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. Также он подтвердил достижение результатов на торговых переговорах. В поездке Трампа сопровождают руководители крупных американских компаний, в числе которых главы Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs, Citigroup и других. СМИ узнали, что продажа 92-го бензина приносит автозаправочным станциям убыток около 84 копеек с каждого литра. Но пока средняя рентабельность продаж моторного топлива позволяет розничному бизнесу оставаться на плаву, пишет «Известия». По данным аналитиков, наибольшую прибыль АЗС сейчас обеспечивает дизель, в среднем 3,5 рубля на литр. Эксперты связывают снижение рентабельности бензина прежде всего с высокими оптовыми закупочными ценами, а также с существующими объемами экспорта 92-го бензина в начале года. В онкодиспансерах появятся кабинеты психологов. Туда врачи будут направлять больных для борьбы со стрессом, суицидальными мыслями и в связи с усталостью от лечения. Нововведение планируется записать в приказе Минздрава, пишет «Коммерсант». Эксперты поддержали инициативу, но отмечают, что в документе нужно закрепить штатное расписание психологов и перечень обязательного оборудования. Ученые выяснили, что женщины реже читают новости из-за особого отношения к эмоциональному контенту. Исследование провели эксперты Высшей школы экономики. В нем участвовали свыше 10 тысяч человек из 61 региона России. Выяснилось, что среднестатистические россиянки чаще россиян испытывают повышенную тревогу, листая новостные паблики. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее утреннее шоу «Русские перцы».

0: каждом человеке должна быть маленькая-маленькая безуминка. Ну, только тогда мы становимся интересными для окружающих. Ну, не для препарации, не для опытов. Нет, просто как бы, ну, мы вызываем интерес, когда в нас есть что-то такое немножко странненькое, немножко необычненькое.
1: Ну, в нас это не немножко.
0: Ну, у нас перебор иногда, конечно. Ну, так вот бывает. Бывают люди с перебором.
2: Итак, свободный ансамбль психопатов с нарушенной психикой, коротко.
0: Русские перцы — это главное утреннее шоу страны, между прочим.
1: Да-да-да.
0: Где аплодисменты, я не пойму.
2: Браво, лучшие, я люблю.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Ну и сегодня на арене для вас работают Антон Владимирович Юрьев, Полиночка Жукова, укротительница тигров, ну и... Фокусник.
1: Ага.
0: Маг. Волшебник. Дима Морозов.
2: Слушай, твой фокус с пальцем, я тебе честно хочу сказать, ну уже реально не в тренде.
0: Я еще с монеткой умею.
1: Ты лучший.
2: Это больнее.
0: Исчезающая монетка, которая втирается в руку. Ну, на самом деле, у нас сегодня классная тема, ребят. Мы сегодня обсуждаем, если вы только что подключились, ваши самые абсурдные детские мечты.
2: Да.
0: Вот расскажите нам о них, пожалуйста. У нас есть для этого специально обученный мессенджер 8-916-003-105-7.
2: Ну, есть посты в социальных сетях, туда тоже можно под ними написать что-то.
1: Пишите, пишите, мы будем очень ждать и все читать.
2: Мечтания.
3: Русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ребята, вы рисковали нас потерять. Мы чуть не умерли здесь от смеха. Сообщение от Яны пришло. Она в детстве хотела жить в телевизоре. Ей было, да, лет 5, когда по Первому каналу шла «Новая жертва». Ой, классный был сериал такой, да. Ее переклинило. Ей очень нужно было жить вот в этом как раз сериале и с теми людьми. И каждый раз она продумывала, как оказаться там, в Бразилии. В конце концов решила, что во время одной из серий я просто отверткой проделаю дырку в экране и через нее залезу в сериал. Правда, мне одной было страшно идти на это дело. Но все-таки незнакомые люди там живут. Как я приду и что я им скажу? Поэтому я всячески пыталась свою лучшую подругу уговорить пойти со мной. Для этого, по моей версии, ей просто нужно было тоже проделать дырку в ее телевизоре в то же самое время. Ну и, в общем, они бы там встретились в этом Сан-Паулу или в Рио, где действие происходило.
2: Но... Да, это очень хороший способ.
1: Да, но тогда на дворе была зима, у подружки все ноги были в снегу, в общем... Не дошло до дела.
2: Очень хороший способ. На самом деле у всех же, вот те, кто пытаются оказаться там в телевизоре и проделывают что-то отверткой, у них у всех вот такие автографы от родителей, а ремнем сзади вот эти, как бы, да, это, да.
3: Отметина такая.
2: Телевизор, да, типа, а я была в сериале.
3: Да, а мне кажется, еще Яночка и ее подруга могли стать запросто создателями мультсериала «Фиксики».
2: Да, да, в телевизоре жить, это нормально. У телевизора раньше были такие большие, вот, но Яна все-таки попала в телевизор. Спасибо, Яна Чурико, что написала. Дай бог тебе здоровья.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
15: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
16: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
18: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
19: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
20: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Накрыло и не отпускает. Одеяло. Оно такое.
23: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58-88-88.
24: Хотели любимых песен? Так слушайте.
25: Все нормально.
1: только лучше.
2: Останься со мной.
1: Только любимое.
3: Каждому по факту рядом нужен человек.
1: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
4: Дима. Антон.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам про свою самую абсурдную детскую мечту, вот как у Алексея, например. У него мечта была не учить стихи, а чтобы была такая жвачка волшебная со стихами. Жуешь ее, и одновременно изо рта льется стих.
2: Классно.
3: Прикольно. И главное, аромат такой.
4: А это что это за клубничные стихи Пушкина?
1: Да, свежее дыхание. Облегчает понимание.
2: Кэтрин написала 8 лет и придумала такой закон. Все взрослые должны слушать детей, потому что дети знают, как будет веселее. У нее даже была петиция тогда, собрала подписи какие-то. Даже кошка Мурка отметилась ее.
3: Ну, естественно. Нет, все дети-то подписались, а кошка Мурка отметилась. Ну как, все коты отмечаются. Вот. Они так голосуют.
1: Она кошка.
3: Да.
1: Это коты отмечаются, а кошки нет.
3: Почему?
1: Они по-другому делают.
3: Да?
1: Да.
3: Не
2: это
3: знаю.
2: Кошатник со стажем. Дмитрий Мороз.
3: Конечно.
1: Ну, я знаком с некоторыми кисками. Так, ну давай расскажи твою историю.
2: Ой,
1: о чем
2: да.
1: ты мечтала?
2: Тоже абсурдная такая была мечта у меня, чтобы у меня вот в доме, где мы жили, лифт, да, мог перемещать меня куда угодно. Вот больше всего меня волновала тогда школа. Я не могла терпеть ранние подъемы. Каждая минута сна была просто на счету. Поэтому я представляла, как двери лифта на этаже у меня открываются, я туда захожу. А выхожу я уже из него в школе, ну, у нужного мне кабинета.
1: О, лифт-телепорт.
2: Да,
1: такой.
2: Типа того.
1: О, ну, класс.
3: Такие...
2: Прям лифт-телепорт?
3: Да, да, да.
2: Где, Антош?
3: А, слушай, я вот, к примеру, захожу на первом этаже, да, на 80-м раз, а там ресторан.
1: Ну, телепорт, ну это просто телепорт. Лифт.
2: Нет, ну...
3: Это просто лифт?
2: Это просто
1: конечно.
2: Лифт. Конечно.
3: Ребята, вы сейчас просто раздолбали все мои мечты,
2: как
3: понимаете?
2: Это?
1: Да.
3: Как так? Просто лифт?
2: Да, если бы ты зашел в лифт и вышел бы где-нибудь, я не знаю.
1: На другом конце планеты?
2: Да. Это была бы уже, конечно, та самая моя абсурдная мечта.
1: Это, знаете, вот некоторые люди заходят в лифт на работе и думают, что он их приведет куда-то вверх по карьерной лестнице.
3: Действительно.
1: А он
3: мы дальше
1: на...
3: третьего этажа за столько лет не доезжали. Вот поэтому будем жечь кнопки.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.

0: И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: 9:30, время московское. Пишите ваши сообщения по теме «Самая абсурдная мечта детства». Вот нам Паша написал, у него была невероятно сюрреалистичная мечта, что если я когда-то стану богатым, заоблачно богатым, я себе заведу гребнистого крокодила.
3: Ого, ванной? Себе. Или вырыть пруд какой-нибудь?
2: Я не знаю, где.
4: Открываешь, а там клац-клац. Ужас какой. Ну, беда прям. Не, я если стану заоблачно богатым, хотя ладно, что, не были, не надо начинать. Ребят, у меня, короче, дома новый виток противостояния.
2: Что но... на этот раз, Антон? А... Ты, то есть ты опять пытаешься уговорить жену завести собаку как минимум?
4: Ну, во-первых, не опять, а все еще. Вот, все продолжается. Я уже, в общем-то, и фотографии щенков показывал, вот, и видео с корги, и даже обещал гулять сам с этой собакой.
3: А, да-да-да, все так говорят первые две недели, знаем.
4: Ну и что? Вот это вот... А, короче, вот... Поэтому я решил зайти с другой стороны. Значит, подключил реально тяжелую артиллерию.
2: Так, это уже интересно. Кто на этот раз участвует в операции «Собака любой ценой»?
4: Агент «Исследовать». Я ему расписал вообще все, значит, что у нас дом, что шерсть по всем комнатам, жена вообще не переживет, что собака должна быть доброй, семейной, не слишком шумной, так. И чтобы не требовала какого-то королевского ухода. Нас же часто вообще не бывает дома, ну, чтобы не грустила там без нас. А еще, чтобы команды понимала и легко обучалась.
3: Вот. Ну, у тебя и запросы, конечно. И что он тебе насоветовал?
4: Во-первых, Басенджи. Или африканская нелающаяся собака. Написал Басенджи, уникальная порода с крайне низкой линькой и отсутствием специфического запаха. Не требует постоянного внимания, обладает крепким здоровьем и высоким интеллектом.
2: Ну, это классика. А кого он еще тебе подобрал?
4: А, сейчас, подожди. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель.
3: Ой, уже само название звучит дорого.
4: Да. Вот что пишет агент. Значит, порода отлично подходит для семейной жизни. Эти собаки ласковые, спокойные и сильно привязываются к хозяевам. Они не требуют длительных активных прогулок и комфортно чувствуют себя даже в небольших квартирах.
2: Так, подожди, ты это все жене вечером будешь презентовать? То есть с графиками, с какими-то таблицами?
4: Спрашиваешь? Конечно! У меня теперь не просто, ну давай заведем собаку, а настоящее исследование.
3: Подожди, подожди, то есть ты просто попросил, и агент сам все изучил?
4: Да, это агент исследовать внутри Алисы AI. Можешь поставить ему большую исследовательскую задачу, и он ее выполнит как настоящий аналитик, а то и целый аналитический отдел, и он даст не просто ответ, а с кучей пояснений, аргументов.
2: Слушай, это очень удобно. А то обычно, когда надо в чем-то разобраться, да, не понимаешь даже, с чего начать.
3: Да, знакомо.
4: Вот, а тут и понимать самому не надо.
2: Так, все, завтра ждем эфир под названием «Антон и его новый лабрадор».
4: Ну, хотелось бы, но для начала хотя бы Антон, которому разрешили собаку.
1: Русские перцы. На русском радио.

0: Самые абсурдные мечты вашего детства мы сегодня обсуждаем. И очень много классных сообщений. Некоторые травмоопасные, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны, когда пытаетесь свои мечты исполнить. Вот Оксана, например, говорит: в детстве хотела научиться летать, разбегалась и на лужах очень быстро... на лугах разбегалась, очень быстро подгибала ноги. Ей казалось, что сейчас я полечу, но тут же падала в траву. Было очень обидно, что я не птица.
1: Вот про полеты говорит нам и пишет Ваня Фестиваль, что в детстве ему говорили: если он будет есть куриные крылышки, то у него вырастут свои крылья, и он будет летать. Я эти крылья каждый день просил, чтобы быстрее выросли свои крылышки, но они не выросли. Главное — это разочарование детства.
2: А что, неправда, что ли?
0: Нет, неправда.
2: Я вчера два ведра умял, как бы, нет?
1: Нет.
2: Я не ангел?
0: Надо есть с перьями.
2: С чем?
0: С перьями.
1: И не, с когтями
0: я,
1: еще.
0: С перьями, да, что-то.
2: Перьями с когтями, да, по-русски, не спят, синие вот эти вот. Не-не-не, ну что?
0: А вот, кстати, у Наташи тоже такая же была история. Ей тоже говорили, что если будет есть много крыльев и мясо кур, то быстрее полечу.
1: Угу. А мне еще, помню, говорили: будешь много есть рыбы, будешь ночью светиться.
2: Я тоже, ты светишься здоровьем, счастьем.
1: Я всегда вот, тоже, да, в детстве говорила: съешь рыбку, а потом будем с тобой под одеялом смотреть, как у тебя что-нибудь там светится.
2: Да речь-то, что?
1: Чего?
2: Слушай, Жукова, я тебе хочу сказать так.
0: А во лбу звезда горит.
2: Я буквально тоже вот одеяло открываешь, гирлянды, понимаешь?
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальной дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
16: We'll be right back.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: А можно под занавес еще одно сообщение
2: прочитать? И от меня тогда еще одно.
1: Давай, вот Женя тут написала классно. Ты нет хотел прочитать?
2: Нет.
1: Женя пишет, мечта у нее была в детстве работать в детской комнате милиции, защищать своих друзей хулиганов. А я, главное, вырасту, они так и останутся моими маленькими хулиганчиками. Я им пообещала.
2: Работает?
1: Не знаю, Жень, напишите.
3: Есть какой-то номер?
1: Сбылась ваша мечта.
2: Вот написала еще нам Анечка, что она мечтала в детстве выйти замуж за Филиппа Киркорова, но, как видите, не случилось. Эх, вот так.
3: Филипп,
1: ну еще есть шанс.
3: Обрати внимание,
2: да, кстати, Филипп вроде бы не женат.
1: Да. А в этой студии появляется тоже абсолютно свободный Дмитрий Оленин. Но на ближайшие 5 часов он не будет свободен.
4: Да, всем привет.
2: Привет.
4: Привет, привет, привет.
2: Ну, о чем ты в детстве мечтал?
4: У меня не было такой какой-то дурацкой мечты. То есть, ну, я мечтал быть машинистом, водителем трамвая, вот, вот такое вот, что-то такое, знаешь, банальное,
2: может,
4: да.
2: Фантазии у тебя были какие-то?
4: У меня была одна фантазия, чтобы в Череповце построили метро. Я не понимал, почему нельзя построить метро. Вот почему в Москве есть, а в Череповце нет. Вот не надо ждать 25 минут автобуса
1: вот
4: на остановке.
1: В чем вообще
4: спустился
1: проблема?
4: Вот что, вот нельзя, что ли, выкопать вот этот вот, вот спуск под землю, что ли, 5 ступенек на остановке?
3: Выкопали же,
4: раз,
3: Дим,
4: там
3: построили.
4: Же больше ничего делать не надо. Нужно только у остановки выкопать вот этот спуск под землю. И все. А там уже внутри все есть.
2: Серьезно?
4: Да, ну, это мне так казалось, да. 5 лет.
3: Слушай, спасибо тебе огромное, что ты не метрострой, конечно. Я просто это, да, выкопал и все. А будет метро, не переживай. Будет. Станция метро Черноземская будет. Прямо,
2: мы, да. Да, мы даруем.
3: Докопаемся.
4: Даруем или даруем.
1: Слушай, ты сделала вот этот опасный жест рукой, между прочим.
2: Какой? Вот такой?
1: Да.
2: Это разве опасный жест?
3: Не, не опасный.
2: Вот это опасный жест в наше время.
3: Это хорошо,
1: что мы радио
4: работаем. Хотя бы людям расскажите, что вы тут показываете.
1: Не надо. Пусть они сами додумывают, кстати.
3: А может быть и да.
1: Все, нам пора.
4: Пора, да.
3: Хорошо, Морозов, Жукова, Юрьев, до свидания. Оленина здесь. Пока.
2: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Креветка королевская Ванамэй. Сыр мороженое 50 на 70. 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
3: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае. Это много, но все еще дешевле, чем поездки на российские курорты в Крым и Сочи. Рост цен связан с высокой инфляцией в самой Турции. За последний год в стране заметно подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, говорят участники рынка. Зарубежные поездки в целом удерживают лидерство и уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Врачей избавят от двойной бюрократической нагрузки. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. В России начали дорожать морепродукты. В условиях роста издержек на логистику и снижения вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лосось по более высоким ценам. Из-за того, что отечественным рыбопромышленникам выгоднее продавать эту продукцию на экспорт, внутренний рынок столкнулся с высоким спросом на морепродукты. В результате цены в ресторанах выросли на 10-40%, пишет «Известия». В России уменьшилось число православных. Доля россиян, относящих себя к этой вере, снизилась с 78% в 2011 году до 65% в этом году, сообщает ведомости со ссылкой на исследование. 16% опрошенных заявили, что не относят себя ни к какой религии, а 6% сообщили о приверженности атеистическим взглядам. 15 лет назад атеистов было всего 2%. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

детей к родителям, ты остался дома один и думаешь, ой, вот сейчас будет класс одиночества, а потом понимаешь, что все-таки это одиночество. Давайте вместе проводить этот 14-й день мая. Всем здравствуйте, нашим русским перцам огромное спасибо. Всем тем, кто активно принимал участие в вопросах и отвечал по теме дня, вам отдельное спасибо, было классно. Много чего из детства повспоминали, настроение себе подняли, и давайте с этим хорошим настроением проживем ближайшие 5 часов вместе со мной. Меня зовут Дмитрий Оленин, вперед!

0: Минске сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

10:15 в Москве, градусы на Русском радио. Кстати, одиночество нас расслабляет. Ну вот возьмите, например, ваш автомобиль, если вы там ездите всегда один. Вот вообще никто, ни друзья у вас там туда, ну, может, крайне редко там, ни семья. Ну, особенно у девчонок это, да? Что там в машине? Ну, там все, там туфли, там пакеты, там какие-то там платья, юбки там. Ну, у пацанов то же самое. Тут какая-то сумка, тут еще инструменты бросили. Тут, ладно, пакетик потом выброшу, поел. И вот это там все на заднем сиденье. Такой, ух, такой горой все обрастает, да, знакомо? Так, срочно зовите кого-нибудь, спасать вас от одиночества.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия.

вот так вот узнать из тысячи. Ведь и это касается абсолютно всего. Касается любви своей, вот из тысячи. Вот, ну вот столько девушек на свете, вот в одну, ну, одну замечаешь, на одну смотришь и в одну влюбляешься. И узнаешь реально из тысячи. И это касается абсолютно всего. Ну, допустим, вот вы ищете квартиру там купить или снять. Ведь это же всегда так. Ты заходишь, она может быть не по твоим параметрам, эта квартира, не в том районе, не того размера, но заходишь, понимаешь, о, мое, все. Это всегда 100% так. Допустим, заходите ли вы выбрать домашнее животное, там, кошечку, собачку, приходите на выставку, и вот вы смотрите, вот вообще другое хотели, но вот видите эти глаза и понимаете, что вот, все, из тысячи выбираешь вот это единственное свое родное счастье. Как это происходит? А вот так и происходит. Поэтому, когда вы задаетесь вопросом, всегда помните, что каждый из вас обладает огромным запасом интуиции. На нее только нужно положиться, а до этого нужно в нее поверить. Поэтому, задаваясь вопросом, ну что мне делать, так подумайте так, что мне делать? И первое, что придет вам в голову, это будет самое правильное решение. Попробуйте.

Будьте аккуратны, возможно, вас сегодня пригласят завтра поехать на дачу, и вы такие: «О, а что мы там будем делать?» А мы там будем делать все, и вы такие: «Да, класс, поехали на дачу, будем делать все, все будем делать, копать там будем, сажать будем, поливать», такие: «А шашлык, ха-ха, шашлык, шашлык нужно заслужить». Ой, на такую дачу вам не желаю попасть. А вот если вас зовут: «Поехали, шашлык, и потом будем делать все», вот на такую дачу соглашайтесь.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Анна Семенович на Русском радио. Новая песня «Если станет грустно». А ведь могла бы Анна остаться и без этой песни, потому что автор этой песни сначала отдал другой исполнительнице, неизвестной, эту песню. А та отказалась сначала Ане эту песню отдавать, но потом все-таки девочки договорились. И вот эта песня, благодаря такой, значит, договор между девчонками, позвучала на Русском радио. Мне она очень нравится. Новая песня Анны Семенович «Если станет грустно». Ну, понятно, если грустно, включаешь Русское радио, и там сразу появляется, ну, может быть, или через 3 минутки твоя любимая песня, и настроение тут же поднимается.

0: Супер-диджей. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Майонез сливочный, я люблю готовить. 67%, 390 миллилитров, за 109 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительна по 27 мая 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.
4: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино.

0: все будет хорошо. Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В городе Бодайбо Иркутской области восстановили подачу воды после аварии. ЧП произошло еще 10 мая. Ледоход вытолкнул водозаборную станцию на реке Витим. Город остался без воды. С 12 по 15 мая закрыты детские сады и школы. Власти сообщили, что сейчас запущен штатный насос станции. В Бодайбо продолжают завозить питьевую воду, поскольку в системе водоснабжения вода техническая и непригодна для питья и приготовления пищи. На этом фоне цены на бутилированную воду в магазинах выросли до 500 рублей за 5 литров. В Госдуме предложили продлить и закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьеру Михаилу Мишустину. Пилот действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Россияне стали меньше покупать музыкальные инструменты. Количество покупок в первом квартале снизилось на 6% по сравнению с 2025 и на 21% по сравнению с 2024 годом, подсчитали в аналитическом центре Чек-Индекс. Эксперты объясняют это сокращением корпоративных и развлекательных мероприятий. Участники рынка при этом отмечают влияние повышенного НДС, более выгодные условия китайских продавцов на маркетплейсах, а также снижение количества детей, идущих в музыкальные школы. Клубника в России за месяц подешевела примерно на четверть. 1 килограмм сейчас стоит 800 рублей. Продавцы объяснили, что в магазины стал поступать отечественный урожай. Доля российских ягод в ассортименте достигла 40%. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наши традиционные сезонные хиты и уже с совсем летним настроением Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

я сегодня на работу в шортах и футболке пришел, и мне все коллеги говорят, а что такое в летнем? Я говорю, конечно, в летнем 24 градуса на улице, лето, и настроение такое же, лето. Я вообще что-то сегодня, знаете, в 4 утра такой проснулся, до 6 долежал, думаю, может, на пробежку? Ну, мне, конечно, потом я себя уговорил доспать еще до 7 утра, все у меня удачно получилось. И вот с хорошим солнечным таким уже, правда, летним настроением здесь, в эфире Русского радио для вас.

Республике сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Русское радио, все будет хорошо.

Нет, на самом деле мечты достаточно сильные. Мечты вполне достаточно для того, чтобы у вас все сбылось. Если вы мечтаете полететь куда-нибудь, может, какой-то красивый город посмотреть, может, на море полететь. Мечтаете, мечтаете. И прямо сейчас тоже об этом мечтаете. Обязательно этим летом у вас все сбудется.

0: только лучше.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

солнечных лучей ощущаете прилив, и скоро уже это можно будет делать, ну, практически круглосуточно. Белые-то ночи никто не отменял, и в Петербурге, ну, в конце мая уже все, уже прям, да, уже белые ночи. Конечно, официально они, типа, там, с 11 июня по 2 июля, но уже в конце мая все, не до сна. Погода, особенно если хорошая, гуляешь, думаешь, ну, сейчас вот стемнеет, пойду домой, раз на часа, уже времени 5 утра, и уже солнце уже опять поднимается. Всем привет, всех с наступающим классным, жарким, позитивным летом!

Вот где? Где искать? Вот правда, где искать, когда утром уже опаздываешь на работу, думаешь, так, ну вот где ключи? Где вот эти ключи? Или там еще что-нибудь? Или какой-нибудь документ? Вот когда же торопишься? Вот не найдешь никогда. Поэтому нужно выдохнуть, успокоиться, расслабиться, отвлечься на другую мысль какую-нибудь совершенно. И то, где у вас что-то лежит, что вы ищете, обязательно эта мысль к вам придет. В общем, как говорилось в том мультике, спокойствие, только спокойствие. Спокойно поставлю вам несколько спокойных и неспокойных песен. Впереди у нас Елена Терлеева, новая песня от Юлии Михальчик, Филипп Киркоров и Файста для вас на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Звезды российского кино встречаются на 5 канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5 канала для лиц старше 16 лет.
16: Зачем мне искать себе половинку? Чтобы меня было полтора? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: последний раз.
1: Новая песня на русском.
2: Любовь отныне наше знамя, а силы ставера.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
1: Русская.

нас русских в крови, мы не уступим даже метров. Вы обратили внимание, как мы в очередях стоим? Мы так плотненько стоим друг к другу. И когда долго стоим, так раз-раз-раз, логоточки так выставляем, потом вперед, как будто бы мы уже там стояли на одного человека впереди. А видите, у меня локоть где? А я уже впереди вас оказался. Да, вот это как будто какое-то врожденное это чувство. Вот это плотнее и не уступать, не уступать. Привет всем и каждому. Елена Терлеева прямо сейчас для тех, кто жаждет солнца. Субтитры

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Власти хотят сократить субсидии на межрегиональные авиаперевозки. Речь о программе, которая работает с 2013 года. Ее главная цель – сделать так, чтобы жители регионов могли летать друг к другу напрямую, а не через Москву. Правительство собирается уменьшить финансирование таких полетов более чем на 7%. Авиакомпаниям предложили пересмотреть список льготных маршрутов, чтобы уложиться в новые лимиты. В Минтрансе объясняют это оптимизацией расходов и тем, что части денег удалось сэкономить ранее. В этом году на программу выделили почти 8 миллиардов рублей, сокращение может составить около 600 миллионов. Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхает 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Под ограничение попадут лишь те, кто практикуют визараны, то есть выезды для обнуления визовой истории. Теперь им придется оформлять долгосрочные визы. Ожидается, что мера может затронуть не более 5% туристов. Смотр-конкурс почетных караулов прошел в Калуге. Он был приурочен к 51-й годовщине создания поста номер 1 и к Дню Победы. За звание образцового караула боролись 8 команд. Им предстояло пройти 5 испытаний – от строевой огневой подготовки до викторины на знание военной истории. В результате победителем стала школа номер 23, второе место разделили школа номер 46 и номер 7, в тройку призеров вошла также школа номер 13.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Так как у меня старшая сестра, я, конечно, в детстве был окружен куклами, но вот этих куколок, конечно, моя сестра никому передарить, к сожалению, не может, потому что Дима, мальчик Дима в детстве, в какой-то момент детства мечтал быть доктором, поэтому прививок наставлено, уколов наделано, всяких, ну, пункций взято, мне кажется. Ну, в общем, да, такое, знаете, сплошное решето, а не куклы, остались после моего присутствия в кукольном царстве моей сестры. Привет вам всем и каждому. Если у вас сохранились игрушки из вашего детства, ну, иногда, знаете, можно так поностальгировать, прийти, вспоминать. Это же приятно всегда вспомнить что-то хорошее, что-то доброе. Ну, вот, вот летним отпуском можете уделить некоторое время этому занятию. Всем привет, Иванушкам спасибо за открытие этого часа.

На нас тут не только солнце, но и тепло, прям летнее такое надвигается на столицу. Самое время напроситься к кому-нибудь на дачу, ведь сегодня уже четверг, а завтра пятница, короткий день, и все, и шашлыки.

0: Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Быть взрослым не только очень весело, но и не очень.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
11: Что слушает страна?

Вы тоже с нами связь не обрываете, даже если вы будете где-то очень далеко, в каких-нибудь горах, где связь как ниточка тонка. Но ничего, настройтесь, ведь можно же не только по FM настраиваться. Ведь помните, кстати, вообще частоту вещания русского радио в вашем городе? Уточните, может пригодиться. Ну и, конечно же, через интернет, через наше мобильное приложение всегда удобно, легко, а умная колонка вообще с легкостью найдется. Прям так и говорите, включи русское радио, включает, и вот, пожалуйста, все прекрасные майские выходные. Мы с вами.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переходите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральный лицензия.

0: Надежно, без границ. При участии Баобанк ПСВ. Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Когда меня сильно торопят с выполнением важного дела, я повторяю фразу одного знакомого портного. Вам быстро? Или чтобы рукава одинаковые? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот если бы я сейчас вас попросил нарисовать небо, то каждый бы свое нарисовал. Разные были бы рисунки. У кого-то просто голубое небо, у кого-то голубое в белых облаках, у кого-то серое небо, у кого-то голубое, но в серых облаках, у кого-то вообще сплошной дым, как говорится. Вон, Дальний Восток, майский, там всегда все в дыму. Где бы ни находились, пусть у вас будет мирное небо, ясное небо и хорошее, позитивное настроение.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорить, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь? Что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, допрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+. Внутри каждого человека, встающего в несусветную рань, работает двигатель внутреннего страдания. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.
0: Русское радио.

Татьяне Куртуковой этой песни. Еще вчера нормальный такой пацан Леха, теперь во всей компании стал алло, Алешенька. Так. Ну что, пацаны, с кем в баню завтра идем? Ну я, Колян Саныч будет и алло, Алешенька. Красивый, молодой. Да, есть уже такое в вашей компании? Так, Лешки, не расстраивайтесь. Выйдет какая-нибудь другая песня там про Диму-Димочку. И на нас все это, на Димонов перейдет. Так что только наслаждайтесь и радуйтесь, что вам уделяют внимание, такое особое внимание. Для всех и каждого на русском радио самое лучшее, любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
6: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
9: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Хочу, чтобы все было включено.
13: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
14: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
13: Колесо.ру. Переходи на лето.
15: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Глашка. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
16: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
18: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в 8 регионах. Еще в 3 субъектах – Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании – глав выберут законодательные органы, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что этот список не окончательный. Всего в сентябре, помимо выборов в Госдуму, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Выборы региональных парламентов планируются в 39 регионах. Голосование будут проводить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Росаккредитация и Роскачество в ходе тайных закупок выявили 11 компаний, которые нарушали порядок присвоения звезд отелям в различных регионах страны. С нарушителями провели профилактические беседы, но в будущем они могут лишиться лицензий. Обязательная классификация для отелей введена в начале прошлого года. Все объекты размещения должны быть классифицированы по 6 категориям – от без звезд до 5 звезд. Свою категорию отели должны подтвердить в одной из 63 аккредитованных компаний. Профессия курьера продолжает оставаться на рынке одной из самых востребованных. В марте медианная предлагаемая зарплата доставщикам достигла почти 159 тысяч рублей, следует из данных кадровых агентств. За год показатель вырос на 17% или на 23 тысячи рублей. В марте работодатели разместили около 17 тысяч вакансий для курьеров. Это на 45% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Россияне назвали самые вкусные регионы для гастротуризма. Исследование провел один из туристических агрегаторов. Внутри страны, безусловный лидер – юг России. Его выбирают 27% респондентов. Северный Кавказ привлекает 20%. Дальний Восток – 18%. Калининградская область – 14%. Сибирь – 12%. С новостями вернусь буквально через час. А далее в эфире Дмитрий Оленин и только хорошее настроение.
0: Новости на русском.

Мне кажется, это сама обстановка за окном поднимает настроение. И вообще вот эти майские дни, все, когда уже, знаете, эти черемуха, как говорится, отцвела, похолодание закончилось, и впереди только теплые дни. Ну, иногда да, дождливые, там иногда с грозами, но тем не менее, тоже такие предлетние, а потом еще и 3 месяца летних дней. Так что все у нас обязательно будет хорошо.

0: Новая песня на русском. Через
1: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио.
2: Русское радио.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

Это Мария Краймбрери на русском радио. И, кстати, многие артисты уже используют это слово «сияй» в своих песнях. И это не то, что вы там многие думаете, идти в платье по красной дорожке, там вот блестеть и сиять. Нет, сиять — это сиять изнутри. Знаете, когда человек счастлив, вот он сияет, говорит, вот идет и прям сияет человек. Ну, это когда новость вам хорошую приносит, ну, допустим, жена уехала в роддом, а мужу звонят и говорят, у вас родился ребенок. Все! От этой новости человек тут же засиял. Идет, улыбается, сияет. И для каждого человека новость это может быть своя, собственная. Не знаю, услышали вы у Ивана Соловьева рецепт, с первого раза получилось, и тоже загордились собой, засияли. И я вот вам желаю как раз сегодня узнать такую новость, чтобы вы засияли.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тандамс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем, или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вопрос, который вы должны задать себе и прямо ответить на него. Где вы будете эти прекрасные майские выходные? С кем вы будете? Кто из вас что берет? И, кстати, вот знаете, вот один что-нибудь забудет, и все, и, как говорится, гулянка на смарку. Так что запишите списочек, составьте. Кто-то берет настольные игры, кто-то берет напитки, кто-то берет, может быть, раскладной стол, кто-то хорошее настроение. Вот я всегда с собой беру хорошее настроение. А это колоночка такая, которая настроена на русское радио. Приезжаешь, на поляночку ставишь, включаешь, и все. И вот оно сразу такое хорошее настроение. Так сказать, настроение выходного весеннего дня. 13:30 в столице. Пусть у вас и сейчас будет хорошее.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи не пиши меня.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую любви.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
15: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
16: 18+.
17: Деньги не вес. Лишними быть не могут. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Ой, ну сколько раз было, когда девушка в ночном клубе танцует, ты кажется, тебе кажется, что танцует она для тебя, соблазняет тебя, а просто ее парень сидит за тобой, ты его не видишь, а она смотрит как бы сквозь тебя. Бывало, да, такая неловкая ситуация, правда? Давайте о том, что у вас хорошего было, о том, что у вас есть хорошего, и о том, что у вас будет хорошего. У нас стол заказов намечается. Мы как раз минут через 15 будем передавать приветы и поздравления, и будем хвастаться. Ну, вдруг у вас свадьба завтра? Надо же, конечно, похвастаться. Может быть, у вас сегодня день рождения, юбилей, тоже похвастайтесь, но если это связано с вашими друзьями, поздравьте их. Координаты московского стола заказов сообщу сразу после новостей.

0: Реклама на русском.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Напиток сильногазированный «Черноголовка». 2 литра в ассортименте за 139 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на marketvisda.ru.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Хочу, чтобы все было включено.
5: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
6: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
5: Колесо.ру. Переходи на лето.
7: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
8: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
9: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
15: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Выбор автомобиля — это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
19: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру. Корона 4.03.2026 года.
20: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: У меня все отлично. Так мне и надо.
22: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
23: Что слушает страна?
24: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
23: Русское радио.
25: Моя Москва. Система на теме, и мем на меме, ты знаешь.
23: Только любимая. Лучшее.
26: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
23: Слушайте лучшее, любимое на русском.
22: Русское радио. Золотая история.
23: Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В России будет новый полномочный по правам человека. Татьяна Москалькова покидает пост омбудсмена. На эту должность выдвинуты три кандидатуры. Депутат Артем Прокофьев от КПРФ, депутат Иван Сухарев от ЛДПР и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Ландратова от «Справедливой России». Многочисленные источники именно Ландратова называли основным кандидатом. Решение примет Госдума на пленарном заседании сегодня. Этой весной затраты на подготовку к ЕГЭ стали заметно выше. Стоимость занятий с репетиторами увеличилась на фоне высокого спроса и дефицита преподавателей. Спрос на подготовку к экзаменам в январе-апреле вырос на 54% год-году, пишет российская газета. Цены на занятия по ключевым предметам математики, физики и информатики увеличились на 25-30%. Средняя стоимость одного составляет около 2500 рублей, а по профильным дисциплинам 3-3500 тысячи. Все из-за повышенной нагрузки на преподавателей, которые востребованы не только в образовании, но и в IT и корпоративном секторе. В Госдуме предложили создать в аэропортах лежачие зоны отдыха на случай длительных задержек рейсов. С инициативой выступили в Комитете по экономической политике. Там допустили, что такая инфраструктура должна создаваться не только за счет средств самих аэропортов, но и за счет других источников, в том числе и бюджета. Еще депутаты призвали создать специальную систему оповещения об отменах и переносах рейсов. Российские ученые создали батончик для пожарных, снижающий последствия гипоксии. В состав вошли три типа муки: растительная клетчатка из семян расторопши, тыква, свежие томаты, брокколи, болгарский перец, свекла, розмарин, белый мясной бульон и другие ингредиенты. Такое сочетание поможет компенсировать повышенные энергетические затраты, метаболические нарушения и неизбежные процессы интоксикации, говорят авторы разработки. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и он, а вот и стол заказов. Начинается на русском радио. Здравствуйте всем. Привет, привет, привет. Сегодня уже четверг, завтра чуть-чуть поработаем и все, и на даче. Но давайте сегодня тоже не будем торопиться и поздравим тех, кто сегодня, 14 мая, что-то отмечает. День рождения, юбилей, просто дата какая-то памятная, знакомство вашего. Может быть, вы питомца завели в этот день. Это что же приятно отметить на весь мир через стол заказов русского радио. Я Дмитрий Оленин. Жду ваше сообщение. Наши мессенджеры работают. Номер 916-003-105-7. Отправляйте сообщение, подписывайтесь. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Всем хорошего дня!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 10 минут третьего в Москве. Вот они, ваши сообщения. Заглядывай в наше сообщество ВКонтакте. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет классной команде хороших манер. Ребята и девчата, спасибо за ваш позитив, энергию и чувство юмора, пишет Маруся. Пусть рабочие дни проходят легко, кофе будет вкусным, настроение только на максимуме. Всем удачи и улыбок. Из Краснодара поздравления с днем рождения для милой, доброй девочки, для моей дочки Дианы Александровой. Ей сегодня исполнилось 26 лет. А также мою любимую мамочку Тамару Ивановну. 8 мая отметили юбилей ее, 83-й. Пусть они будут счастливы, пишет Галина. От Ольги сообщение. Коллектив салона красоты «Престиж» город Верей. Поздравляем Ниночку Борисову с днем рождения. Пусть твои руки всегда заняты любимым делом. Ты творишь красоту. Голова свежими, пусть, твоя голова пусть всегда будет занята свежими идеями, а сердце – теплыми чувствами. Счастья, любви, хорошего тебе сегодня праздника. Мы тебя очень любим, твои девочки. Привет, Русское радио, моей любимой девушке Ане Михайловне, пишет нам Евсей. Я был неправ, обещаю, такое больше никогда в жизни не повторится. И, конечно же, я тебя очень сильно люблю. Анна Михайловна, я тебя люблю, напомнил он еще раз. Из Электростали поздравляем с днем рождения нашу именинницу Колесникову Ольгу. Желаем ей здоровья, благополучия, оставаться такой же позитивной и улыбчивой. Коллеги заводчане СПЦ-6. И от Елены сообщение. Поздравляем лучшего друга Владимира Верещагина из Воронежа с днем рождения. Желаем всех благополучия. Семейного, материального, физического и эмоционального. А пусть здоровье не подводит, а успех помогает в делах. А семья Сидориных из Таганрога поздравляет.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не забыли подписаться. Светлана, Любовь и Анастасия поздравляют свою старшую сестренку Сысоеву Елену Евгеньевну с днем рождения. Желаем ее, чтобы жизнь ее была полна любви, ароматом счастья, звуками смеха и вкусом побед. Знай, что мы бесконечно тебя любим и ценим каждую проведенную минуту с тобой. Спасибо, что жизнь подарила нам тебя. Света, Люба и Настя. Привет от другу детства Олежке. Он самый лучший, пишет Анюта. Спасибо тебе огромное. Здравствуйте, привет Тумаковым. И, наконец-то, хотим поздравить с теплыми днями на любимой даче. Люблю, целую, ваша внучка Саша. Привет Юлии Микуле из Москвы. Желаю, чтобы вам поскорее включили воду и всего наилучшего. Это сынок Максим Ситраков прислал сообщение. Поздравляю мою любимую бусинку Викулю с 26-м днем рождения. Викуль, не так давно ты мне рассказывала, как твой папа заказал поздравление в твой день рождения. Вот спустя ровно 20 лет я хотела бы повторить этот жест, надеюсь, получить в эфире для тебя песню и поздравления. Ну что, мы поздравляем, Викуля. Вот видите, как у вас раз в 20 лет, да? Ну, встретимся, как говорится, через 20 лет в 46-м году здесь же, на русском. Привет нашей волонтерской команде. Мы вместе поселком Шишовка, Поваровка от Светланы. И поздравляем нашу любимую куму из Темиртау, Глухову Ирину, с днем рождения. Пусть будет счастлива и здорова. Это от семьи Моисеевых из Германии прилетело сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Давайте еще больше ваших сообщений. Передаю привет СНТ Полянке, особенно моей мамочке Леночке, мужу Вадимчику. Они сейчас усиленно трудятся в огороде, а я вот отдыхаю. Люблю их сильно, их чиполло. Вадим пишет нам, передаю трудолюбивым парням из компании «Профтеплица», которые устанавливают теплицы и в дождь, и в жару. Лично Сергею пожелаю хорошего рабочего дня и улыбок. Оля пишет нам, русской радио передайте жителям города Калязин, Тверской области. Позитивный привет, добрый. От Натальи сообщение. Передайте, пожалуйста, моим девочкам из швейного цеха ИП «Махно» счастья, любви, удачи, быть такими же классными. Особенно мастеру Татьяне за ее прекрасное сотрудничество. Это ваша Наталья Волобуева пишет. Еще хочу поздравить мою любимую куму, друг Викторию, с днем рождения. Счастья, любви, благополучия и удачи желаю, с любовью, твоя Натуся. Милена передает привет семье, всему Петербургу. Скорее бы уже тепло. Миленочка, вот у нас уже вот в эти в понедельник, вторник, там 30 градусов жары, а потом, наверное, к вам придет. Готовьтесь. Привет передаю Александру Овчинникову. Знаю, что ему все по плечу и все у него получится. Это от жены Настены слова поддержки. Привет моим коллегам Ирине и Ольгочке Юрьевне от Кати сообщение. Андрей передает привет своей жене Юле, сыну Николаю. Папа скоро приедет домой. Так что привет всему городу Иваново, Ярославлю и Кунгуру. Всех обнимаю. Всем хорошего дня, желает Андрей. И от Натальи сообщение. Привет лучшему любимому мужу Димулечке. Я просто тебя обожаю очень сильно. Люблю, удачного тебе дня и прекрасного настроения.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших приветов и поздравлений. Привет моим друзьям Данилу Байбурину из Владивостока и Максиму Латышеву из Якутии. Привет, Русское радио, братьям Андрею и Кириллу Бычковым от сестренки Ольги из Челябинска. Аленка пишет: Андрюшка, ты думаешь меня забирать или нет? Я очень по тебе скучаю. Согрей меня своим горячим сердцем, пишет Аленка. Привет, Русское радио, моей подруге Нике из Липецка. Пусть у тебя все получится, я в тебя верю. И привет моим однокурсницам, Люде и сестре Свете Пожидаевой. Люблю вас, девочки, обнимаю, целую, желаю хорошего дня. И, конечно же, солнце еще высоко, значит, мы многое успеем сделать. Ваша Юлия из Липецка. Привет, Русское радио, поздравляю себя с отпуском. Привет Николаю Николаевичу из Красноярска, Зеленогорск, 2026 год. Привет с отпуском. Ой, это всегда такое приятное ощущение, да, когда вот все, в отпуск. Так, давайте еще кому только что прилетевшие сообщения. Моим коллегам, самым любимым Екатерине Алексею, сейчас в больнице лежу, скучаю по ним, люблю их, привет вам огромнейший от Анастасии, Настя, а вам скорейшие выписки. Так, слушаем вас, Русское радио, из города Волноваха, ДНР, моим крошкам, коллегам, Леночкам и Юлечкам, привет, на протяжении каждого рабочего дня мы вместе, передаю им привет, не грустите, скоро исполнится наша мечта. Яна передает привет нашей имениннице, прекрасной Елизавете, поздравления с днем рождения. Всему Ставрополю, особенно моим коллегам компании «Экострой», Ирочка и Леночка. Скоро конец рабочего дня, терпите, я с вами, написала Яна.

0: что с друзьями вкусно поесть нельзя. Вот Иван Соловьев против такого утверждения, да?
1: Что вкусно поесть не можно, можно и нужно.
0: А дальше вопрос, что вкусно поесть, когда с друзьями собираешься?
1: Что угодно. Ну, сегодня, конечно, я буду рассказывать про выпечку, потому что у нас сегодня финальный рецепт. Это будет курник по-царски.
0: Так.
1: Не просто курник, картошка с курицей в тесте, а курник по-царски. Это пирог многослойный, где каждый слой прокладывается блинами.
0: Я думал, там девушки должны такие в кокошниках выходить.
1: Вот это как дополнение.
0: Она, например, сидит, кланяться, да.
1: Вот и мой царь, поотведайте моего курника.
0: Да, да.
1: Но это уже, знаешь, это уже другая сторона этого рецепта.
0: А еще знаешь, как можно нарядиться в костюм царя, залезть в сарай, где куры живут, вот курник, и выйти оттуда с двумя курами.
1: Фантазия у тебя, конечно,
0: курник по-царски. Тут стряхнул себя то, что там курицы разделали, с другой стороны стряхнул.
1: Вот Дима Оленин, он у нас такой веселый.
0: Слушай, ну, а вот скажи, пожалуйста, а есть у тебя такая-нибудь таблица, допустим, вот съел кусочек курника, должен пройти там 10 тысяч шагов.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что в любом случае, когда что-то ешь такое калорийное очень, всегда можно подвигаться.
0: А курник калорийный, да?
1: Ну, конечно, там же тесто, конечно. Я всегда так говорю, вот что в рот полезло, то полезно.
0: Да, согласен абсолютно. Организм сам знает, что ему надо.
1: Конечно.
0: Вот и все. Так что сегодня ваш организм вечером потребует курник, так что домохозяйки...
1: По-царски.
0: По-царски.
1: Это важная пометка.
0: У нас в семье по-царски, это когда ты приготовил, а муж потом все... Ну, жена приготовила, а муж помыл всю кухню, да. И вот это курник по-царски.
1: Можно и так.
0: Друзья, меня зовут Дмитрий Оленин, я прощаюсь с вами. Иван Соловьев остается вместе с вами. Да, на ближайшие часы. Не пропустите сегодня вечером шоу.
1: 18.00 вечер на русском.
2: Новая песня на русском.
3: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр творожный Хохланд, сливочный, с зеленью, 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Sagas-Med». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Что я знаю о плесени? Я холостяк, живу один. О плесени я знаю все!
8: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

Только любимая. Она моя, в горе и радости. Слушайте, лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Новым уполномоченным по правам человека стала Яна Лантратова. Ее назначили на пост на заседании Госдумы. 37-летняя Лантратова была депутатом от «Справедливой России» и возглавляла гражданское общество по вопросам общественных и религиозных объединений. За нее проголосовал 301 депутат, четверо высказались против. Срок предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой закончился 22 апреля из-за истечения срока полномочий. Она занимала эту должность с 2016 года. По закону избираться на этот пост более двух сроков подряд нельзя. А в Госдуме раскритиковали предложение главы Минэкономразвития повысить тарифы по коммуналке на 33,5%. Такую индексацию в течение 4 лет ранее анонсировал Максим Решетников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уже поступило огромное количество обращений по этому поводу и что депутаты не могут согласиться с таким прогнозом. Он пригласил Решетникова в парламент, чтобы министр объяснил, почему тарифы на ЖКХ должны расти чуть ли не вдвое выше инфляции. Россияне стали реже покупать музыкальные инструменты. Количество покупок в первом квартале снизилось на 6% по сравнению с 2025 и на 21% по сравнению с 2024 годом, подсчитали аналитики чек-индекса. Эксперты объясняют это сокращением корпоративных и развлекательных мероприятий. Участники рынка при этом отмечают влияние выросшего НДС, более выгодные условия китайских продавцов на маркетплейсах, а также снижение количества детей, идущих в музыкальные школы. Россияне смогут наблюдать редкое солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Мурманске. В этом городе 12 августа луна закроет солнце на 80%. В Петербурге только на 10%, а в Москве и вовсе на 1%. Полную фазу видят лишь полярники на мысе Челюскин. Это самая северная точка таймыра. О развитии событий в выпуске менее чем через час.
0: Новости на русском.

Ну давайте, давайте поиграем в эту птичью игру. Какая вы птица сейчас? Давайте сравним себя с птицей. Ну, я имею в виду не внешне, а вот по настроению, по ощущениям. Кто вы? Синица, снегирь, сова, жаворонок, чайка, ласточка, ворона, белая ворона, или лебедь, или страус. Ну, я-то понятно, я Иван Соловьев, я соловей, заливаю и заливаюсь тут, чтобы вам было не грустно, не скучно, чтобы вы чувствовали себя хорошо, и чтобы у вас было бодрое настроение. Вот я и продолжу свои соловьиные трели в ближайшие несколько часов. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. А скоро группа «Бандерас» появится в нашем эфире, и Вячеслав Макаров уже через пару мгновений здесь, на Русском. Хорошего дня!

Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

Ой, смотрите, нашел очень интересную информацию, спешу с вами поделиться. Вот чтобы рабочий день прошел очень легко и продуктивно, смотрите, что советуют. Советуют неприятные дела начинать делать с утра. Крупные задачи необходимо дробить на несколько частей. И обязательно необходимо делать перерывы и менять активность. Вот давайте завтра, пятницу, вот в пятницу поэкспериментируем. Вот с утра пришли на работу, даже можно заранее продумать, какие нас ждут неприятные дела. Вот завтра с утра их переделаем. Потом крупные задачи быстренько так распределим в течение дня. Ну и, конечно, каждый час можно прерываться на подышать свежим воздухом, пройтись вокруг офиса, если есть такая возможность, ну или по офису, может быть, с коллегами поболтать за чашкой кофе или чая. В общем, ребята, завтра день эксперимента, давайте пробовать. Вы слушаете Русское радио, мы всегда с вами, мы всегда вам дарим хорошее настроение, правда? Конечно, правда, о чем ты, Иван, спрашиваешь? Скоро Мона, дискотека аварии Жанны Фриски и Александр Воробьева прямо сейчас здесь, на Русском.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
12: Ура! Премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. Соль. Легенда. Завтра на РАН-ТВ.
19: Для лиц старше 16 лет.
20: Почему в торговых центрах развлечения только для детей? Может, мне гораздо нужнее попрыгать на батуте или упасть в бассейн с шариками? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Какая у нас с вами шикарная рабочая неделя. Позавчера пришли на работу, завтра уже все. Завтра поработаем немного и выходные. Да, долгожданные выходные, конечно же, потому что дача, посадки, что там, полить надо уже то, что посадили в прошлый раз. Ну и вообще, в принципе, насладиться отдыхом. Успеем сделать все. Вы слушаете Русское радио, вы же помните, да, что мы ваш главный попутник. Ирина Дубцова появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем настроения в нашей компании.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает даже слепая грусть.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Aroidi». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Aroidi» всегда восхищает своим вкусом.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-087-9. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
17: Мне

0: так, чтобы на работе время пролетало в кайф. Да все просто, ребята. Ну, во-первых, работу свою нужно любить. Есть такое, есть, ставим галочку. Во-вторых, коллег нужно своих любить. Есть такое и такое тоже есть. Здесь тоже ставим галочку. Ну и в-третьих, нужно периодически устраивать какие-нибудь внутриколлективные посиделки, бормоталки, я их еще называю. Ну вот возьмите завтра, принесите на работу торт. Вот просто так, без повода, ни с того, ни с сего. И во время обеда позовите коллег на чашку чая, на чашку кофе. Поболтать, посидеть. Ну, собственно, вот так вот и пролетит время очень быстро и незаметно. Вы слушаете Русское радио. Я надеюсь, мы звучим во всех офисах, во всех кабинетах, во всех автомобилях. Всем привет, пламенный и огромный от меня, от Ивана Соловьева. До конца этого часа еще очень много классной музыки. Артур Пирожков продолжит с новинкой.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увидеть. А я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства, к 2029 году тарифы вырастут на 36%. Повышение будет поэтапным. С этого октября коммуналку поднимут еще на 10%, в следующем году на 8%, в 2028 на 7%, а в 2029 еще на 6%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. За ближайшие годы тарифы вырастут примерно на 60%. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. По данным Счетной палаты, в прошлом году россияне тратили на коммунальные услуги около 10% своих расходов. Налог на богатых принес российскому бюджету 52 миллиарда рублей. Это на 40% больше, чем год назад. Более половины от этой суммы, почти 30 миллиардов, это средства, собранные в Москве. Речь о подоходном налоге, который с прошлого года взимает по прогрессивной шкале. Повышенная ставка применяется тем, кто зарабатывает более 2,5 миллионов рублей в год. До этой суммы НДФЛ составляет 13%. Собранные средства с богатых вряд ли помогут государству справиться с бюджетным дефицитом, считают аналитики. На конец апреля дыра в казне достигла 6 триллионов рублей. Это вдвое больше прогнозного значения Минфина на целый год. Массовая проверка газового оборудования пройдет в Калужской области после происшествия в общежитии Малоярославца. Инспекцию инициировала прокуратура. Напомню, утром 5 мая в общежитии на улице Фрунзе в Малоярославце произошел взрыв газа и частичное обрушение стен и крыши. В результате пострадали 3 человека. Из-за риска дальнейшего обрушения людей эвакуировали, предоставили им временное жилье. Причиной аварии стала утечка газа. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Врываемся в новый музыкальный час на Русском радио. Врываемся активно, бодро и с улыбками на лицах. Правда? Ну, я в этом уверен. Меня зовут Иван Соловьев. Русское радио — это мы. Мы с вами делаем все, чтобы вам было с нами хорошо. Что нас ждет в этом часе? В этом часе будет вкусно. Даже очень. Рубрика «Иван да кухня». В 16.30 не пропустите. Ближе к 17, напомню, про стол заказов. Это тоже наше с вами любимое занятие. В общем, ребята, все как мы любим. И, конечно же, много самой лучшей музыки. Звонкий, Владимир Пресняков и Григорий Лепс и Ани Лорак в дуэте прямо сейчас здесь, на русском.
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Металлурги завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

Есть у меня одна такая знакомая, которая практически во все дурацкие приметы верит. Ну, там, черная кошка, если перебежала дорогу, надо обязательно там взяться за пуговицу, что ли. Если когда ты дома что-то забываешь, возвращаешься, в зеркало посмотреть. Бабу с пустыми ведрами верит. А мне вот интересно, ну да, есть такая примета, если встречаешь бабу с пустыми ведрами, то это какой-то печаль. А вы когда-нибудь встречали в своей жизни бабу с пустыми ведрами? Я вот никогда. Вы слушаете Русское радио, и это самая главная примета. Значит, все у нас будет с вами хорошо. Филипп Киркоров продолжит. Наслаждайтесь.

0: На этой неделе номер третий.
1: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает даже слепая грусть.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
3: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Купила сверкающий пуховик. Так как только не называли, а? Человек-фольга, светоотражатель. И только мальчик на улице закричал: какая блестящая женщина! Мальчик! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я вам уже говорил, мой самый любимый пирог – это курник. В простом исполнении – картошка с курицей. А давайте вспомним изначальный рецепт этого пирога. И назывался он «Курник по-царски». Внутри пирога было несколько начинок, и разделялись начинки блинами. Ну что, я приготовил этот шедевр, и вот что хочу сказать. Может сначала показаться, что это очень долго и муторно, но есть выход. Вот смотрите, начинки можно приготовить сегодня, блины, допустим, на печь завтра, а уже послезавтра всего лишь замесить тесто и собрать пирог целиком. Гениально, я считаю. Давайте начнем с начинок. Их три. Первая начинка. Отварные рис и яйцо куриное, мелко рубленное, плюс зелень, ну и специи. Вторая начинка – это обжаренные грибы с луком. И третья начинка – это филе бедра куриного небольшими кусочками, обжаренное тоже с репчатым луком. Все. Ну, рецепт блинов у вас есть, напечете и без моей подсказки, к тому же их понадобится всего 5 штук. А вот рецепт теста для этого пирога посмотрите в моем видеорецепте. Я тоже о нем рассказывал пару дней назад, и там вам напомню. Теперь давайте пирог собирать. Раскатываем из меньшей части теста. Круг диаметром примерно 24 сантиметра. Выкладываем половину рисовой яичной начинки. Накрываем блином. Далее грибы с луком. Опять накрываем блином. Далее начинка из курочки с луком и еще один блин. И вот уже сверху в финале оставшаяся часть рисовой яичной начинки. Раскатываем вторую часть теста, накрываем весь пирог. Такая царская корона получается. Делаем защип, ну можно какой-нибудь декор придумать. Смазываем взбитым яйцом и отправляем в духовку.

0: 180-200 градусов, ну, буквально на часик. Поистине царский курник получается, ребята. Красивый, аппетитный. Вы можете сами в этом убедиться. Видео вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске наберите Иван Соловьев. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно. На русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
3: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
2: Подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу, в котором он будет следить за своей мамой.
3: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
2: это
3: следим.
2: Чтобы она точно не потерялась, да.
3: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
2: Не давать, да.
4: Почему?
3: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
2: Это другое приложение.
4: Это далеко
2: это
4: не
2: платное.
4: Мультик, это хоррор.
2: Это VIP-подписка.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+. «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
12: 18+. Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Есть какая-то злая ирония в том, что интернет был создан для экономии времени. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русская.

уступаю эфир на целый час вам, дорогие любимые слушатели, потому что ближайший час только вы, главные герои. Ваши сообщения, ваши приветы, поздравления и пожелания. Стол заказов на Русском радио в 17.00 начнем, сразу после выпуска новостей. 8-916-00-357 это наш номер. В мессенджерах пишите в личные сообщения. Вспоминайте, кого поздравить, а с чем поздравить на всю страну и далеко за ее пределы в эфире Русского радио. Джонни продолжит наш эфир. Напомню, что стол заказов в 17.00. Быть всем! Давай.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле заявили, что подготовка визита Владимира Путина в Китай почти завершена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точные даты пока не называются, пишет сайт aif.ru. Сегодня с председателем КНР Си Цзиньпином встретился американский президент Дональд Трамп. Предыдущий визит Владимира Путина в Китай состоялся в сентябре прошлого года, а в начале этого президент России и председатель КНР пообщались по видеосвязи. В Госдуме предложили перевести удостоверение ветерана СВО в электронный вид, чтобы можно было подтверждать ветеранский статус через портал госуслуг. Такую инициативу направили в правительство. По словам депутатов, сейчас ветеранам боевых действий необходимо иметь при себе бумажное удостоверение или пластиковую карту, но физический носитель ненадежен, его восстановление занимает время и лишает людей положенных льгот. В российских регионах выросла средняя стоимость нормы часа ремонта автомобилей по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков назвали такую тенденцию важной. Она расширяет возможности для возмещения по ОСАГО в натуральной форме, поскольку растет заинтересованность станций техобслуживания СТО в выполнении ремонтов по направлениям страховых компаний, пишет газета «Известия». Ранее сообщалось, что в этом году ОСАГО в большинстве регионов оказалось убыточным, поскольку страховые выплаты превысили страховые сборы. Ну и последнее. Российские ученые создали батончик для пожарных, снижающий последствия гипоксии, нехватки кислорода. В состав вошли три типа муки, растительная клетчатка из семян чертополоха, тыква, брокколи, болгарский перец, а также свекла и розмарин. Такое сочетание поможет компенсировать повышенные энергетические затраты, метаболические нарушения и другие опасные для здоровья процессы. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас стол заказов. Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот когда начинается стол заказов на русском радио в 17.00, можно сказать, что все, рабочий день у большинства уже практически окончен. Давайте, ребятки, отдыхать, расслабляться, наслаждаться нашим с вами общением. 8-916-003-157, это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, приветы передавайте, поздравляйте, делитесь своим прекрасным настроением. Я Иван Соловьев, с удовольствием буду все читать. Первым делом открываю наш мессенджер Макс. Есть уже первые прилетевшие письма. А мне скоро уходить с работы, пишет Даврони. Жду не дождусь, когда начнется стол заказов. Вот, пожалуйста, дождались. Вот, пожалуйста, человек взял и поделился тем, что у него происходит в данный момент. Кристина пишет: привет, любимое русское радио. Передаю привет Наташе в Горловку. Я желаю ей хорошего настроения. У нее все получится обязательно-преобязательно. Привет мужу Димуле. Наталья передает: целую, обнимаю. Ангел ты мой неземной. Я люблю тебя, мой милый. Буду рядом. Я с тобой всегда. Прекрасного тебе вечера. Русское радио, привет из Кирова, Калужская область. От Ольги. Привет передаю всем сотрудникам ООО «Ремонтаж». Просто привет и с пожеланием хорошего наступающего вечера. Вот так, ребята, мы и проведем с вами ближайший час здесь на русском.
0: Стол заказов на русском радио.
4: Come on.

0: Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Хочу, чтобы все было включено.
5: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
6: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
5: Колесо.ру. Переходи на лето.
7: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Глашка. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
10: Я же его слышу.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88. Точно.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анюта из Молдавии передает привет всем слушателям русского радио, а также передает привет лучшим друзьям Олежке и Мишке. Они самые-самые-самые. Привет, любимое русское радио. Привет Вере Равильевной от Шерзода Николаевича. Люблю, обнимаю, целую 100 000 раз. Вау! А Виктория Санкт-Петербурга поздравляет с днем фрилансера, всех причастных. Желает фрилансерам крепкого здоровья, оптимизма и удачи. Удачи в делах. Ну и, конечно же, надо денег фрилансерам пожелать, а то эта работа такая, знаете. Сегодня густо, а завтра пусто. Я ведь прав? Привет, Русское радио из Удмуртской республики от Анастасии. Передайте, пожалуйста, привет моим деткам Кариму, Мансуру, Даяне большой привет от мамы Юлианы. Поздравляем любимого младшего сына и брата Мирона с днем рождения. 12 лет исполнилось. Счастья тебе и исполнения всех-всех-всех желаний. Поздравляют мама, папа, брат Ильдар и сестра Олеся. Дорогое любимое Русское радио, хочу пожелать своей жене Фаине всего хорошего и сказать, что я тебя очень сильно люблю. Я навсегда, навечно с тобой. Ты моя самая-самая любимая, самая лучшая. Вот, ребятки, какие прекрасные слова вы пишете, прекрасные признания. Не останавливайтесь. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Люли Ларибу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190109908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Ставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Если хотите шикарно провести время, не забывайте, вечер на русском в 18.00 начнется. Саша Пряников уже здесь, на русском радио. Мы с ним уже придумали. А тему, которую с вами сегодня будем обсуждать, конечно же, будет рубрика «Иван да кухня». В 19.30 примерно будет игра «Вечерний замес». Поэтому, ребятки, побороться за два приза и выиграть два приза очень даже можно. В общем, вечер на русском в 18.00. Мы вас всех ждем, чтобы провести с нами ближайшие два часа в шикарном настроении. Ну а пока стол заказов, и я продолжаю читать ваши приветы и поздравления. Привет из Старого Оскола. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Привет передает Пабло. А, нет, Денис Иванов. Пабло — это ник. Вот так бывает. Дорогое любимое русское радио, привет улетает в Апрелевку замечательному человеку, мастеру, который творит чудеса, Мариночке Казариной. Спасибо тебе за твои золотые ручки, за твой талант, за твое внимание. Марина, надеюсь, сейчас это слышит. Я безумно рада, что знакома с тобой. Очень тебя ценю, уважаю и люблю. Подпись Ольга. Добрый вечер, стол заказов. Привет, Иван. Хочу передать привет Приморско-Ахтарску. Ясный, хочу пожелать погоды и хорошего настроения от Екатерины. Добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет своей любимой маме, Екатерине Владимировне Печорской. Хочу пожелать крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Сын Андрей из Волгограда. Миля пишет. Привет свой передает Александру Глухову. Он сейчас едет в Сочи отдыхать. Я ему желаю счастливого пути и отличного, шикарного отдыха. И огромный привет девочкам из финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Брянской области. Еще чуть-чуть и домой. Отдельный привет главному бухгалтеру Марине Ярутовой. Ты самая лучшая. Привет передала Светлана.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

Могут. Эти девушки точно могут. Рамиль из Баку поздравляет с днем рождения своего друга Джамиля. Желаю счастья, здоровья и всего-всего-всего. Дорогое любимое русское радио, поздравляю с днем рождения Ксению Суркову и Камиллу Соди. Желаю счастья, здоровья, любви, благополучия. Пусть каждый день радует и дарит творческое вдохновение. Обнимаю, целую, ваша Юлечка, город Липецк. Добрый вечер, любимое русское радио. Передаю привет в Ростов-на-Дону, семье своей, детям Маше и Мише и мужу Валерию. Детям желаю хорошо закончить этот учебный год, а мужу беспроблемной работы. Дорогое, любимое русское радио. Передаю привет Виктору Ромашову. Поздравляю моего маленького мальчика с его днем рождения, 18 лет. Пусть все мечты исполняются. И пусть он будет таким же красивым и здоровым. Добрый вечер, русское радио. Хочу передать привет сыну Роману. Желаю ему призовых мест в соревнованиях, первенствах ХМАО-Югры по спортивному туризму. Город Ханты-Мансийск. Передают приветы мама Юля и папа Женя. Привет Виталику Скибину из Карелии. От Оли большой привет. Дорогой любимый русское радио, привет передаю жене Юле, сыну Николаю. Папа скоро приедет домой. Также привет в Иваново. Ярославль, в город Ярославль улетает

0: всех обнял, приподнял, поставил на место. Привет передал Андрей. И еще одно сообщение. Хочу передать привет всем слушателям Русского радио. Отдельный привет девчатам из клиники Лазермед. Вы самые лучшие. А также привет Станиславу Мартовицкому. Стас, лови от меня привет. Аленушка Яновская.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Горячие, горячие ваши сообщения летят в стол заказов. Ну, к сожалению, финальный выход, но прочитаю обязательно. Хотим поздравить подругу Ольгу с днем рождения. Оленька, будь самым счастливым человеком. Пусть в твоей жизни будет все хорошо. Пусть у тебя все получается. И каждый день приносит тебе радость и счастье. Твои друзья, и огромное количество, всех так и не перечислишь. Дорогое, любимое русское радио, хочу передать привет своим родителям, Ольге Петровне и Вадиму Вадимовичу. Сказать, что я их очень сильно люблю. Они у меня самые лучшие и самые замечательные. Крепкого им здоровья желает сын Егор. Сын Егор, какой вы молодец. Большой привет любимому Якову Шведову. Я его очень сильно люблю, но я его немного обидела. Прости меня, мой родной. Ты мне очень нужен, ты мне очень важен, ты самый лучший. Возвращайся скорее. Я жду тебя. Твоя Юлия Бугаева. По-моему, вчера точно такое же было сообщение от Юлии. Не вернулся, да? Не прощает никак? Какой вредный, а? Ну, давайте, давайте. Достучитесь до его сердца. Привет, любимое русское радио. Передаю привет Карине из Орла. Подружке передает Ирина. Сидит и грустит на работе. Скажите ей, что все будет хорошо. Так, Карина из Орла. Все будет хорошо. Не сидите, не грустите на работе. А, так, так, так. Роза пишет. Привет, Иван. Привет, русское радио. У меня скоро день рождения. 26 мая. Как будто бы похвасталась Роза. Ну, окей, Роза. Мы запомнили. 26 мая. Мы вас поздравим. Привет брату Айрату. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и успехов. Поздравляет Алина. И финальное сообщение. Привет, русское радио. Хочу передать привет любимому мужу Толе. Привет передала Маришка. Все, ребята, все. Спасибо вам большое за ваши добрые, классные, теплые поздравления, пожелания. Вы большие молодцы. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: На русском радио стол заказов.
0: Ну, я уже говорил, что нельзя пропустить вечер на русском. Мы стартанем в 18:00. Саша Пряников уже здесь. Саш, привет.
2: Да, я здесь, я готовлюсь.
0: Что такое сейчас было у тебя?
2: Это была скороговорка, Иван, если ты... Слушай, раз ты не понял, что это была скороговорка, значит, я еще не сильно достаточно готов к эфиру. Сейчас у меня еще есть 14 минут, чтобы, так сказать, привести себя в норму. Ну что, друзья мои, могу вам пожелать, уважаемые радиослушатели, в ближайшие 2 часа будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». Там звучит обычно много интересного, что-то мычишь.
0: Конечно, народная тема у нас сегодня будет.
2: Попробуй, давай, вот расскажи, что за тема.
0: Если у вас руки-крюки, как у меня, то вам точно понравится. Мы хотим сегодня с вами обсудить вот такую тему. А что вы у себя дома, ну или на даче, или где-либо еще, можете сделать своими руками, что-то исправить? Или же это доверите только профессионалам?
2: Да. В какой момент вашего домашнего ремонта фраза «Да я сам сделаю за 5 минут» превратилась в финансовую катастрофу и вызов МЧС для 3 этажей снизу? Вот, я, кстати, вот что интересует.
0: Расскажу свою историю, но уже в самом шоу, потому что действительно для меня сейчас это актуально и наболело.
2: Ну, ты не выглядишь как человек, который способен в одиночку ремонт сделать.
0: Я умею все скрывать.
2: Скрывать.
0: Конечно.
2: Посмотрим.
0: В общем, ребятки, давайте, что вы сделаете своими руками, а что доверите только профессионалу? 8-916-003-105-7 — это наш номер в мессенджерах. Пишите сообщение и звоните нам. 8-495-995-105-7. Мы любим разговаривать.
2: Мы любим своих слушателей только еще и за то, что они умеют разговаривать. Докажите это, друзья мои. Вы нам чрезвычайно нужны в эфире.
0: «Вечер на русском» в 18:00.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Бедро куриное без крестцовой части. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
16: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
17: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
18: Трудно выносить мозг людям, когда его не заносили.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
17: Что слушает страна? Любимое на

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ вступит в силу 1 сентября. Ранее в правительстве отмечали, что расширение лимита позволит привлечь к сверхурочной работе более 750 тысяч человек, а у граждан появится возможность заработать дополнительные деньги. Сверхурочная работа по-прежнему будет оплачиваться в повышенном размере. Первые два часа не менее чем в полуторном, последующие не менее чем в двойном. Власти начали внимательнее следить за попытками малого бизнеса уйти от налогов. Речь идет о закрытии и повторном открытии ИП, индивидуальных предприятий, ради того, чтобы обнулить лимит доходов и уйти от уплаты НДС. Теперь обнулить лимиты таким способом не получится. Доходы будут считать суммарно за весь год, даже после перерегистрации предприятий, пишут «Известия». С этого года индивидуальных предпринимателей обязали платить полноценный НДС при годовой выручке уже в 20 миллионов рублей. Раньше порог был в 3 раза выше. Под гаражную амнистию в России попадут около 1 миллиона гаражей. Об этом пишет российская газета, анализируя одобренный правительством проект закона. Согласно документу, так называемая гаражная амнистия, оформление гаражей и земельных участков под ними в упрощенном порядке будет продлена на 5 лет до сентября 2031 года. Ну и последние ученые утверждают, что флотилии спутников связи начинают влиять на климат. Такие запуски, в частности, насыщают атмосферу Земли большим количеством сажи, которая оказывает на планету охлаждающий эффект. Как пишет ТАСС, за последние 10 лет на низкую околоземную орбиту вывели несколько десятков тысяч спутников связи. Расчеты показывают, что пока эти запуски почти не влияют на толщину озонового слоя, однако ситуация может измениться. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, они уже здесь. Позвольте представить: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну что, друзья мои, будьте с народом, проведите 2 часа в нашей прекрасной компании, а также послушайте истории с списка. Сколько у нас сегодня? 5 735 313 радиослушателей, готовых рассказать о себе в нашем эфире.
4: Да, получайте удовольствие. В ближайшие 2 часа мы сегодня обсуждаем с вами вот такую тему. Что вы дома можете, дома или на даче, можете сделать своими руками?
3: Да, да.
4: А что доверите только профессионалу? Сразу вот поправим, чтобы в нужное русло вас отправить. Вот, например, у меня на кухне потек смеситель в ванной, в ванной, на кухне. Ну, капает просто. Я думаю, ну, раскручу, посмотрю, затор какой-нибудь уберу, затор скручу обратно. Сложностей никаких. Раскрутил, затора никакого там нет. Я вроде скрутил все обратно как надо. Капать стало еще сильнее. Ну, я понял, что нет. Вот лучше я доверю это профессионалу. Вызвал мастера, слесаря, пришел, за 5 минут все сделал, денежку забрал.
3: И теперь не капает.
4: Не капает. Вообще не работает.
3: Поэтому ты последнюю неделю ходишь такой лучезарный, друзья. Вообще капающий кран, на самом деле, что там, кап? Кап.
4: Это так бесит.
3: Но если ночью, это знаешь, как кошмар, в Турции, помнишь, это самое? Человека привязывали, ему нам на мозжечок капали.
4: Ой, кошмар,
3: да,
4: ужасно.
3: Ну что у нас, одним рукастым хозяином в студии оказалось больше. Свою историю я расскажу чуть позже, друзья мои, она пострашнее. Поэтому что у нас есть? Телефоны, чтобы звонить и рассказать о том, какой вы прекрасный мастер. 749-595-105-7. Используйте его для того, чтобы услышать свой голос в эфире самой большой радиостанции в стране.
4: И напишите историю в наш мессенджер 916-003-105-7 в личные сообщения. Итак, что можете сделать своими руками, а что доверите только профессионалам?
0: Вечер на русском.

слышишь? Все отлично у меня, дома ждут меня друзья.

0: Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Хочу, чтобы все было включено.
10: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
11: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
10: Колесо.ру. Переходи на лето.
12: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
13: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и учитывая ваш повышенный интерес к сегодняшней теме, слушатели разделились на два лагеря. Одни делают все сами и чихать они на все хотели, другие сразу вызывают специалистов, друзья мои. Ну давайте честно, наш человек вызывает, наш человек читает инструкцию к технике только в том случае, когда он понимает, что все сломал. Да.
2: Сломалось,
1: с другой стороны, когда он приходит специалист, сначала готовьтесь выслушать монолог, кто вам все это тут прикручивал, кто чинил. Понимаете, вот между двух полюсов мы с вами существуем.
2: Тему обсуждаем. Что вы можете сделать своими руками? Ну, здесь имеется в виду не только ремонт, но и починить что-то, там, мебель, технику. Mm-hmm. А что доверить только профессионалам? Вот Анна из Воронежа, точнее, целое семейство Бочаровых из Воронежа передают следующее сообщение. Мы с мужем построили дом сами полностью. Отделкой тоже занимались самостоятельно, хотя это не наша профессия совсем. Но штукатурка и укладка плитки — это вот единственное, что мы не стали делать своими руками. На это есть специально обученные люди. Вот, пожалуйста.
1: И понимаешь, еще представляешь, в конце такого процесса услышать от жены: руки у тебя не... Эту плитку не можешь положить.
2: Люди дом построил, да?
1: Да-да. Ну что ж ты плитку-то положить? Ребята, я преклоняюсь, конечно, перед теми, кто может построить что-то крупнее собачьей будки. Тем более у меня даже собачья будка не получилась.
2: Створечник какой-то, да?
1: Выяснилось, что собака просто ее быстро переросла. Я не угадал с габаритами. Привет, Анюта. Привет, Иван Александр. Могу делать своими руками все, что угодно. Помыть посуду, приготовить еду, подметать, уборку, копать. Больше всего не доверяю профессионалу. Я привыкла все самой делать и не люблю, когда мне указывают, что надо делать за меня. Бесит!
2: Именно с такой интонацией написано сообщение.
1: В принципе, да. Слушайте, ну я могу сделать все, что угодно. Аппендицит себе удалить.
2: Ой, не дай бог. Все, вот так, вот так. Не надо, не надо, не надо. Итак, давайте, что вы делаете и можете сделать своими руками? Что доверите только профессионалам? 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах, например, в Макс. Пишите в личные сообщения и звоните. Поболтаем. 495-8-495-995-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Телек.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей.
11: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
15: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для лиц старше 16 лет.
18: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ай, какие мы все рукастые, это судя из ваших сообщений. Тему обсуждаем. Что можете сделать своими руками, а что доверите только профессионалам? Вот я еще, знаешь, историю хочу свою рассказать.
2: Ну, давай.
1: Я обожаю собирать мебель. Обожаю. Я когда ее заказываю, ну, я имею в виду, знаешь, там, тумбочки, комоды, стеллажи. Я когда что-то покупаю, заказываю только доставку до двери, чтобы подняли на этаж или на дачу выгрузили. А дальше все. И мне доставляет удовольствие, значит, все так это распаковать, разложить эту схему, достать винтики, шпунтики, все вот это, и начинать собирать так потихоньку.

0: пожалуйста, записывайте. Между эфирами. 8-495-995-105-7.
1: Так что смотрите, он придет, все отремонтирует, еще и ужин. Значит, если у вас дома есть стратегический запас майонеза,
0: но,
1: и голодными тоже
0: это будет очень дорого.
1: Ну все, про слушателей теперь можем говорить. Вот, они нам дешевле обходятся. Они хотя бы бесплатно себе рассказывают. Натали пишет: я сама клею обои, могу штукатурить, красить, шпаклевать. А вот сантехнику, электрику доверяю только специалистам. Слушай, ну это золото, конечно, а не женщина. И все, мужчины сейчас в чате судорожно ищут ваш профиль, Натали. Насчет электрики ясно. Пусть током ударит специалиста, он хотя бы знает, как бороться с этим.
0: А сообщение от Антона: мне доставляет удовольствие клеить обои. Причем я это делаю в одиночестве, потому что терпеть не могу, когда кто-то рядом сопит, пыхтит и советы раздает.
1: Обычно, ну просто можно немножечко доплатить тому, кто рядом сопит и советы раздает, и он будет клеить обои вместо вас.
0: А зачем? Ему же удовольствие это доставляет.
1: А, ну тоже. Тогда прекрасно. Пусть бесплатно работает. Андрей Токарев: доброго дня, Русское радио. Если у меня выходит из строя приборы, я разбираю их, ремонтирую, собираю обратно, все работает. Но после этого угадай, Иван, что он обнаруживает? Конечно, обнаруживаются лишние детали, и ума не дам. Смотри, ума не приложу, а Андрей живет, вероятно, там, где ума не дам. Хорошая, кстати, фраза. Куда их ставить? Вот такой я мастер. Конечно, Андрей, вы просто гений оптимизации. Я вам скажу, лишние детали в каждом приборе — это просто скидка от компании-производителя на следующий ремонт, понимаете? Собственно, все. Поэтому лишние детали туда вставляют трусы. Смело их выкидывайте, если все равно.
2: Вечер на

0: Кухня. Вкусно на русском.
1: Курник по-царски.
2: Эх,
1: царский
2: ты
1: пирог. Ну, курник мы все знаем как такую упрощенную версию. Это пирог с картошкой и курицей. А вот курник по-царски, это так готовили его еще где-то, по-моему, в 50-х годах. У него несколько начинок, как минимум три. И все начинки в пироге слоями, и каждая начинка отсечена блинами.
2: Ну, уже продал.
1: Да,
2: давай,
1: это очень, конечно... Ну, конечно, это затратно по времени, но я открою секрет. Смотрите, начинки можно приготовить сегодня, завтра можно напечь блины, а уже послезавтра просто замесить тесто и собрать пирог.
2: Ну, или если вы царь, просто дать челяди задание соответствующее.
1: Или так тоже. Давайте начнем с начинок. У меня было три начинки. Первая начинка. Отварные рис и яйцо мелким кубиком плюс зелень. Вторая начинка. Обжаренные грибы с репчатым луком. Ну, естественно, все это со специями. И третья начинка – филе бедра куриного небольшими кусочками, тоже обжаренное с репчатым луком. Вот три начинки. Яйцо, рис, грибы и курочка.
2: Блин, помедленнее записывай.
1: Записывай. Ну, рецепт блинов я давать не буду, потому что блины печь умеют практически все. Как бы тут тратить время на это не будем. Теперь, значит, рассказываю, как мы пирог собираем. А, тесто для пирога, собственно. Тесто у меня на кефире и на маргарине. Растапливаем пачку маргарина, вливаем пол-литра кефира, посолили, и мука где-то около килограмма.
2: Ух.
1: Такое полупесочное тесто получается. Значит, смотрите, половину теста раскатываем в круг диаметром примерно 24 сантиметра. Ну, такая большая тарелка обеденная. Выкладываем на этот круг половину рисовой яичной начинки, накрываем блином. Далее начинка из грибов.
2: Ух.
1: Снова накрываем блином. Третья начинка — курица с репчатым луком. И еще накрываем блином. И в финале оставшаяся вторая половина рисовой яичной начинки. Такая пирамида получилась. Улавливаешь, да?
2: Да, вообще, давай дальше, не останавливайся.
1: Дальше-то что? Просто накрываем оставшимся тестом, делаем защит, можно сделать декор, смазываем взбитым яйцом и в духовку 180 градусов, ну, где-то минут на 50, в холодную духовку я имею в виду. Все, пожалуйста.
2: Да.
1: Курник по-царски готов.
2: Слушайте, такое впечатление, что в рецепт входит все, что царь просто не доел во время вчерашнего ужина и приказал запечь все это в тесто, мне кажется.
1: Ну, это такая шутка от Саши, его фирменная, а так-то это очень вкусно и красиво. Сами убедитесь в этом, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, наберите в поиске Иван Соловьев, сразу меня найдете, подписаться не забудьте, сохраняйте себе этот рецепт и готовьте для своей семьи курник по-царски. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
3: Только ты наплачь, раненое сердце мое.
4: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: «У меня дело выгорело!»
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
17: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
22: Одна очень жадная семья решила сэкономить на фотографии и просто запомнила свадьбу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Тема эфира у нас: что мы чиним сами, друзья мои, а где зовем на помощь? Где проходит эта тонкая линия, как правило, часто сломанная или порванная? У нас в эфире Елена из Кирова. Добрый вечер, Елена.
2: Добрый вечер.
3: Ну, добрый вечер, Елена, здравствуйте.
1: Вы из каких людей? Вы из тех женщин, которые может сам собрать шкаф топором? Или при виде перегоревшей лампочки вызываете бригаду МЧС?
2: Ни в коем случае никаких шкафов. Я девочка, и я этим очень пользуюсь.
3: Ну-ка.
2: Все, что должны делать другие люди, они должны это делать. Они это делают лучше, чем я, качественнее, чем я. И мне это очень нравится.
3: Ну, а что вы сами-то что-то можете все равно ведь сделать?
2: Ну, сама я могу, конечно. Я могу прибраться, я могу помыть. Вот. Сама я могу улыбнуться, я могу сама сказать спасибо, я могу сама заказать доставку.
3: Ну, вы молодец.
2: Я могу сама опустить пельмени в воду.
3: А, например, не знаю, что-нибудь покрасить или там приколотить, там, допустим, полка отвалилась, гвоздь взбить.
2: В моей жизни был печальный опыт. Я попыталась покрасить забор.
3: Так.
2: Я покрасила руки, я покрасила ноги, я покрасила халат.
3: А в какой цвет, можно спросить?
2: Это был цвет очень модный, который называется бордо.
3: О, она такая: Елена в бордо.
2: Да.
3: Ну, прикольно же.
2: Конечно. Поэтому я всегда... Я не умею печь пироги. Я покупаю их готовые и вкусные.
3: Приезжайте.
2: Когда мой муж хочет кормить, да? Его варит моя мама и привозит мне домой. Переливаю в кастрюльку. Мы проводим тихий, спокойный вечер. И все счастливы.
3: Кому приветы передадите, Елена?
2: Я, конечно же, передам привет лучшему городу, любимому городу Кирову. Mm-hmm. Пожелаю всем кировчанам приятного вечера, замечательной весны, и мы все в ожидании чудного лета.
3: Какая вы замечательная, Елена. Хорошего вам вечера.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Креветка королевская Ванамэй. Сыромороженое 50 на 70. 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
5: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
11: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на «Гемотест.ру». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
14: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
15: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
17: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
19: Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые.
20: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
19: Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. Она сменила на посту Татьяну Москалькову, которая проработала предельное для должности омбудсмена количество лет 2 5-летних срока. Новой уполномоченной по правам человека назвала основные направления, на которых планирует сосредоточиться. Лантратова пообещала продолжать работу по поддержке участников СВО, а также работу с военнопленными. К другим новостям. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление за туриста больше не смогут агенты, нотариусы или адвокаты. Россиянин теперь должен явиться лично. Как пишет РБК, Италия усложнила подачу заявок на визы для россиян на фоне скандала с бывшим послом Италии в Узбекистане, которого подозревают в незаконной выдаче виз россиянам. Дипломат оформлял визы в обход шенгенских правил и брал за это от 4000 до 16000 евро. Правительственная комиссия утвердила еще 2 словаря русского языка. В перечень нормативных справочников включили словарь аббревиатур и словарь омонимов, слов, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют совершенно разные значения. Во фразеологическом словаре специалисты выявили недочеты, издание отправили на доработку, рассказали в Министерстве просвещения. Правительственная комиссия по русскому языку работает с 2020 года. Всего планируется выпустить 12 словарей русского языка. Ну и последнее. Рядом с Землей пролетит астероид 30-метрового диаметра. Его обнаружили чуть больше недели назад. В ближайший понедельник, 18 мая, космический болид окажется от Земли на расстоянии 90 тысяч километров ближе, чем Луна. Хотя по космическим меркам это очень близко, никаких признаков столкновения с планетой не зафиксировано. Астрономы изучают орбиту и физические характеристики астероида, а также траекторию его движения. У меня на этом пока все. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем. Здесь и сейчас Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Да, правила для всех одинаковые, друзья. Живете ли вы на Земле, на Луне или пролетаете мимо на астероиде, все должны вечером включать нашу программу, чтобы быть с народом.
3: Напоминаем тему, которую мы сегодня обсуждаем. А что вы можете, готовы, умеете делать своими руками в доме, на даче или где-либо еще? А что доверите только профессионалам? Сообщение меня повеселило от Натальи.
2: Угу.
3: Иван, я видела вашу палатку. Ну, я вот рассказывал, что я беседку шатер
2: побрал. А, ты еще их фотографируешь, к тому же.
3: Ну, я же все это у себя в кулинарном канале публикую. Там не только кулинария, там дачная жизнь. Так вот, меня просто повеселило. Палатку вашу видела, шикарно. И рецепты у вас отличные. Палатка.
2: Друзья, нет, рецепты понятны, их можно дома воспроизвести. А палатку все-таки, которую Иван построил, нужно руками потрогать.
3: Палатка.
2: А что?
3: Ну, как-то, не знаю, рассмешило меня слово палатка.
2: Хорошее слово. Ага. Наталья Лебедева пишет. Самоуверенность во всем. Это все мое. Работала учителем технологии в 9 классе. Тема электричество. Детям говорю. Это просто. 2 контакта. Если один не подходит, другой подойдет. Сама розетку поставила новую. Так гордо сказала. Но ничего, что она у меня... Нет, не так. Но ничего, что она у меня не работает. Нужен все-таки профи, пишет нам учитель технологии в 9 классе. Наталья, может, слава богу, что она не работает, потому что следующий урок технологии начался бы с минуты молчания, как мне кажется.
3: Ребята, пишите свои истории 8-916-003-105-7, а в наших мессенджерах, например, в Макс.
2: Да, еще звоните 7495-995-105-7. Нам чрезвычайно важно не только читать ваши замечательные сообщения, но и слушать ваши истории вживую.
0: Вечер.

Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

0: вечер на русском.
1: А ну-ка, скажите нам, что вы можете сделать своими руками, а что доверите только профессионалу? У нас есть телефонный звонок, до нас дозвонилась Ольга из Москвы. Ольга, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Русское радио. Ура, что я до вас дозвонилась.
3: Ура, что вы, что мы вас слышим. Это радость взаимная. Ольга, добро пожаловать на программу. Давайте сразу к делу. Да, каждый из нас рано или поздно оказывается в комнате один на один со сломанным краном, не знаю, пустой грядкой или коробкой мебели из магазина. Вот что должно произойти, чтобы вы бросили инструменты и начали искать в телефоне номер профессионала?
2: Отлично. Я живу за городом в своем доме. Сначала, значит, высаживаю овощи, фрукты, ягоды, все это делаю своими руками.
1: Ой, как здорово.
2: Растения, ландшафтный дизайн, все классно, все супер.
1: Так, а что?
2: Был маленький летний домик, мы начали его ремонтировать, пригласили мастеров. Это должны делать профессионалы. Ага. Не было теплицы, теплицу должен поставить профессионал, отличные ребята с Беларуси. Приехали, рада вообще, была ужасно. Решили построить новый дом. Нужно пригласить профессионалов. То есть строительство, все, что связано с фундаментальными работами, должны делать суперпрофессионалы. Но это крайне сложно найти, но если вам повезло, это огромное счастье.
1: Конечно,
3: ну да, знаем, да.
2: Строительный забор поставить, да, хозблок. Это увлекательно, конечно, дорогостоящее, но это супер классно. И супер классно, если у вас хорошие профессионалы на участке.
3: Вот какая вы. Ну, то есть, ни разу не подвели. То есть, если что-то в землю закопать, это к вам.
1: Это к вам, да.
3: А если что-то...
2: Это ко мне, да.
1: Сорвать, замариновать, баночку закрутить.
2: Нюансы есть всегда. Разные были ситуации, но мы всегда приходили... Да,
1: ну что ж, спасибо вам большое, Оля. Хорошего вам вечера. Это «Вечер на русском». Мы скоро вернемся.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
15: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
16: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Как мои дела накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вечер на русском.
1: Отлично, мы с вами проводим вечер. Пришло время кого-то из слушателей озолотить. Вечерний замес. Через несколько минут наша любимая игра. Правила такие. Даем вам тему. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов.
2: Да, правила-то настолько просты, что я сам их понял со второго раза, друзья мои. Назовете 5 правильных ответов, дарим вам отличный светильник. Но если ваш мозг разгонится до максимума, и вы выдадите 10 ответов, бум, забирайте комбо, светильник. Да, светильник и мощную музыкальную колонку. Телефон уже горит от ожидания.
1: 8495-995-105,7. Звоните, мы желаем вам удачи.
0: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Вадим из Химок. Здравствуйте, Вадим.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Мы сегодня спрашиваем у слушателей, что они сделали, что вы сделать можете своими руками, а что доверите только профессионалу. Вот что у вас получается на раз, два, три?
2: Почистить, не знаю, сифон, могу любые вещи сделать такими. А доверить профессионалу могу только мотор в машине отремонтировать.
1: Потому что любой человек, который может починить сифон, знает, что в моторе машины сифон.

0: Дальше.
1: Шпаклевка.
0: Есть. Ну. Ну. Ну. На стену клеит.
1: Обои, обои. Есть. Ламинат.
0: Дальше.
1: Плинтус.
0: Дальше.
1: Краска.
0: Есть.
1: Картон.
0: Есть.
1: Маяки. Грунтовка.
0: Есть. Есть. Еще.
1: Дюбель.
0: Ну да, есть. Ну, пусть напрягается.
2: 10.
0: Ой, там даже, по-моему, 11 было. Слушайте, Вадим, вы большой молодец. Вы справились с заданием. Два подарка от Русского радио ваши.
2: И светильник, и колонка. В следующий раз ремонт будет делать веселее, знаете. Будет чем заглушать звуки вашего перфората. Мне нравилось, как он долго раскачивался, но потом...
0: Как, поперло?
2: Как вспомнил ремонт и...
0: Да, Вадим, вам... Вам еще один большой... Вам еще один большой бонус. Можете передать привет в эфире Русского радио.
1: Я передаю прям... Сейчас моя жена любимая слушает. Ирина зовут ее. Mm-hmm. Мать наших многих детей. Она у нас четверо детей. Я у вас был в эфире, может, помните?
0: Конечно.
1: Ира, я тебя люблю очень сильно. Передаю на всю страну.
0: Как поверь, это мило.
1: Я тебя улюбить буду до конца наших... Не с тобой, поэтому. Всем, кто меня узнал, дорогие друзья, хорошие все люди по всей планете. Вот.
0: Какой это вы я. Позитивный, Вадим. Хорошего вам вечера.
2: Да.
3: Вечерний замес. Замес. На русском радио. Новая песня на русском.
4: Если станет грустно, я тебе спою. Песню подарю.
5: Привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
3: Русское радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, тему сегодняшнего вечера литературно можно выразить так. Золотые руки из одного места, друзья. Давайте честно, где пролегает так тонкая грань, когда золотые руки меняют место своего роста? Вот. То есть, что вы делаете сами, когда вызываете профессионалов?
2: Как ты литературно завернул одно простое нормальное выражение?
1: Мы делаем красиво.
2: Сообщение читаю. Анастасия пишет. Привет, ребята. Привет, любимое русское радио. Ну вот смотрите. Я недавно приколотила шпингалет в ванной комнате. Угу. До этого его не было. Вот он мне служит до сих пор.
1: В смысле? Во-первых, у меня сразу несколько вопросов. Почему, во-первых, до этого не было шпингалета?
2: И почему он понадобился сейчас?
1: Вот! Что изменилось в личной жизни, когда меняется шпингалет? Я думаю, что когда человек живет один, шпингалет
2: не нужен. Не в одной комнате. А тут, может быть, комнату сдала кому-нибудь.
1: Ну, вторую. В принципе, да, мало ли кто там поселится.
2: Не замуж же вышла, а от мужа-то же шпингалет тоже не нужен.
1: Иногда нужен, тебе скажу.
2: Понимаешь? А я не знаю, у меня мужа нет.
1: Ну, я сам муж. Я понял. Я сам муж, и от меня иногда шпингалетом, в общем,
2: четыре шпингалета.
1: Только и спасает. Антон Борисович пишет. Вот это, конечно, сообщение, которое должно было сегодня появиться. Сейчас делаю настольную циркулярную пилу. Внимание, из ручной электропилы. Надеюсь, пальцы останутся после тестирования.
2: Аккуратнее.
1: Антон Борисович, надеюсь, вы умеете печатать носом, потому что как это последний шанс написать что-то на радио после тест-драйва. Если Антон, конечно, выживет, следующим проектом, как мне кажется, станет, не знаю, там, домашний аппарат ИВЛ из старого пылесоса. Желаю вам удачи, Антон Борисович.
2: Сообщение от Натали. Что я могу починить? Натали пишет. Да просто все. Сделать ремонт могу, обои наклеить, покрасить стены, люстру могу сама повесить, подключить, розетку отремонтировать. Однажды вызвала мужа на час. Услуга такая. Но он пришел без инструмента. Теперь все делаю сама.
1: Я имею в виду,
2: почему
1: смысле...
2: он без инструмента?
1: Нет,
2: в Туле службу вы позвонили.
1: Знаете, с такими умениями. Вот однажды я вызвала мужа на час. Такая склейка. Через 5 минут муж на час с блокнотом сидит, значит, пишет, как и рисует. Ему, значит, объясняет хозяйка, что и как ремонтировать. Что непонятного? Может, она его и не ремонтирует? Спасибо, вызвала.
2: Все, молодец, объяснил. Вечер на русском. Продолжаем.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: вечер на русском.
1: Вечер рукастых людей, друзья мои. Мы за вас спокойны. Не только обаятельные, хорошие семьи у вас, но еще и руками кое-что умеете делать. Но вот что мы сегодня обсуждали.
2: Осталось выяснить теперь у Андрея Макеева,
3: да,
2: что
3: привет,
2: его
3: с вами,
2: на что твои руки способны.
3: Слушай, ты знаешь, я вот у вас такая тема про профессионалов, да? Поэтому если человек профессионально умеет делать что-то, да, я доверю, посмотрю, как он это делает. Но так. Есть вещи, которые я, конечно, не могу доверить. И я вот долго думал, пока ехал на эфир, что я не могу доверить профессионалу. Перевозку моей семьи я не могу доверить.
2: Понятно.
3: То есть всегда перевожу, меня семья сидит и ждет, если им надо куда-то ехать, они не доверят таксисту, они доверят только папе.
2: Это какой-то страх?
3: Ну, не знаю, понимаешь? Они, то есть, когда я там сыну говорю, давай тебя там, мы будем заказывать машину, тебя будет возить таксист на футбол. Он говорит, нет, меня будет возить только папа.
2: Представляешь, что ему будет 25, папа будет возить 30.
3: Папа будет возить, да, 30. Я думаю, я всю жизнь буду возить свою семью всегда куда-то, потому что поэтому я вечно буду
2: опаздывать.
1: Это какое-то осознанное решение, или ты просто запретил им пользоваться? Они уже теперь по привычке.
3: Нет, это осознанное решение, то есть чисто вот, чтобы только возил папа, чтобы меня жена очень не любит, чтобы возили ее таксисты.
2: Понятно.
1: Да, то есть товарищи таксисты, от лица
3: чисто,
1: русского радио,
3: чисто я только
1: выражаю вам глубокое извинение за слова Андрея. Не то, чтобы мы вам не доверяли, так мы любим таксистов.
2: Нет, мы доверяем, конечно.
1: Все, ну, Андрей...
2: Ну, просто вот такая особенность.
1: Ну, такой, ну,
2: так, вот такой
1: Макеев,
2: вот человек.
1: Ну, что
2: конечно,
1: сделать? Ну, это вообще...
2: Конечно.
3: Может быть, вам со мной один раз покататься? Может быть, вы тоже откажетесь?
2: Хорошего тебе эфира.
1: Да, дружище. Ну, а всем остальным что? Какой у нас вывод? Если у вас действительно золотые руки, то, мне кажется, абсолютно неважно, из какого места они растут.
2: Это правда.
3: Золотые слова!
2: Мы вернемся к вам в понедельник. Вечер на русском 18.00.
1: Будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». Конец связи.
2: Пока.
0: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Майонез сливочный, я люблю готовить. 67%, 390 миллилитров, за 109 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительна по 27 мая 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.
3: Компания Вилси предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88. Выбросим.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Иран подал против США иск в арбитражный суд в Гааге. Тегеран обвиняет Вашингтон в военной агрессии против ядерных объектов, введении санкций и угрозах применения силы. Основанием для иска стала Алжирская декларация 1981 года, по которой США обязались не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Власти республики считают, что Америка нарушила эти обязательства. Тегеран требует дать гарантии невмешательства в будущем и компенсировать ущерб. Алжирская декларация была подписана после захвата американских дипломатов в Тегеране в 1979 году. В обмен на их освобождение США согласились разморозить иранские активы и уважать суверенитет страны. Правительство анонсировали регистрацию на рейсы по биометрии. Эксперимент запустят до конца июня. Технологию испытают в Пулково и Шереметьево. Посадку на самолет по биометрии будут испытывать на рейсах аэрофлота между Москвой и Петербургом. Другие аэропорты и перевозчики смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности. В Калуге снесут здание «Колту». В перечень объектов, подлежащих сносу на улице Курсантов, вошли здания складов, бани, аккумуляторно-зарядной станции, учебно-производственных мастерских и клуба Калужского авиационно-летного технического училища, а также четырехэтажный учебный корпус, столовые, медпункты, пятиэтажный жилой дом. Напомню, Калужское авиационно-летное техническое училище готовило летчиков, авиатехников, пилотов, инструкторов для ВВС, гражданской авиации и различных спортивных обществ, занимающихся авиационным спортом с 1949 по 2010 год. Вот уже более 15 лет часть зданий Калту не используется и постепенно разрушается. Областной Минобр ранее сообщил, что возможность восстановления Калту не рассматривается. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Здравствуйте всем, уже лично от меня и конкретное, конечно, пожелание для всех ваших глаз и для всего вашего мира, чтобы наполнялись они счастьем, любовью, радостью, теплом и добротой. Ну а для того, чтобы соответствующая энергия у вас для этого находилась всегда, оставайтесь на волнах Русского радио. У нас есть песня Юлианы Карауловой, в ближайшем будущем послушаем, и Кристина Арбакайте уже все здесь.

0: Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Птица счастья была подозрительно синей.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

самое удивительное, что тебе такие слова подобные говорят именно в тот момент, когда ты старался, вообще, вернее, не старался делать ничего абсолютно, даже не старался показаться оригинальной. А вот в обратной ситуации, когда действительно пытаешься что-то из себя сотворить, какой-то образ максимально оригинальный, все говорят: да, это уже было, да, это же на что-то похоже. Поэтому о чем это говорит? О том, что нужно оставаться в любой ситуации всегда с собой. А те, кому мы покажемся симпатичными, а такие люди, конечно же, есть, они обязательно подтянутся. Главное, оставайтесь с собой и слушайте то, что вам нравится в эфире Русского радио.

0: для тебя.
1: Новая песня на русском.
0: Давай не ждать, живу ты завтра, звезда пал.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

Сейчас в этом отношении сейчас студенты абсолютно безопасны, потому что все мысли направлены в одну сторону. И это та сторона, где находится сессия как раз. Она прямо буквально у них не за горами. 20-25 время московское, 14 мая на календаре. Да, пусть студенты думают о сессии. А все остальные, кто уже отучился, думают об отдыхе своем заслуженном под музыку русского радио. Анастасия Стоцкая далее вместе с нами здесь же.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
21: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
22: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
21: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
22: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
23: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
24: Подробнее на t2.ru.
25: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
26: Мне к тебе...

Вы знаете, я предлагаю использовать кровать по назначению. Да и ноги тоже. Одни для того, чтобы гулять перед сном, ну и периодически направляться к своему ложу. Ну, а кровать, естественно, для того, чтобы отдыхать. А еще и уши, знаете, чтобы слушать самые лучшие, любимые на русском. И тогда, если все сложится как математика, тогда состояние полета вам обеспечено. Вот именно такого, которое нам нужно на вечер. У нас Юлия Михальевич появится совсем скоро с новой песней «Бандерас» прямо сейчас на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наше знамя, а силы стала вера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Пострадавшим от паводка регионам помогут восстановить дороги. Правительство направит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Поддержку получат Забайкальский край, Омская и Оренбургская области, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Забайкалье, Оренбуржье и Юго-Восток Сибири в апреле накрыли мощные паводки. Оказались подтоплены тысячи домов, разрушены основные дороги. В России в этом году из аварийных домов переселили более 30 тысяч человек. Такие данные Министерство строительства опубликовало в единой информационной системе. Всего с начала действия программы из аварийного жилья переселили примерно 1 000 000 человек, пишет газета «Ведомости». Переселение людей из аварийных домов ведется с 2008 года. С 2019 программа вошла в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении без загранпаспорта. Такой порядок будет действовать предварительно до конца следующего года. Ранее правила ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. В Министерстве иностранных дел объяснили это борьбой с незаконным вывозом детей по чужим или поддельным документам. Туротрасль просила вернуть прежний порядок. Ну и последнее. Кольцо с редким бриллиантом продали на аукционе в Женеве за рекордную сумму. Драгоценность ушла с молотка за 17 с лишним миллионов долларов. Торги продолжались около 20 минут. Лот стал самым дорогим бриллиантом яркого сине-зеленого цвета, когда-либо проданным на аукционе. Камень обнаружили в Центральноафриканской республике в 90-х годах. Смитсоновский институт включил его в число 8 наиболее редких алмазов в мире по сочетанию цвета и чистоты. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Андрей Макеев.
0: Новости, новости на русском.
2: У нас тоже здесь, знаете, песни, во-первых, повышенной ценности звучат. Это то, что хочется сказать прежде всего. Во-вторых, порой такие редкие сочетания и смыслов, и звуков. Но и это нас привлекает, потому что ты же не знаешь, что будет дальше звучать в эфире русского радио. Ну, как я-то знаю, но все не скажу. Владимир Пресняков нам открывает новый музыкальный час, а дальше будет больше. Всем здравствуйте.

Ну, понятно, что меняться в жизни может все, что угодно. У нас настроение порой за вечер меняется с минуса на плюс, потом обратно возвращается в минус, потом в плюс. Должно быть что-то постоянное. Но это, конечно, я все потихоньку подвожу к нашей волне. Это русское радио. Пусть оно у вас звучит всегда. А настроение, если что, подправим. Андрей Губин у нас здесь вместе с нами.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

Да, и абсолютно ничего не заменит простое человеческое общение, никакой искусственный интеллект. Поэтому обязательно нужно уделить внимание, ну, такому, знаете, непринужденному разговору. Тем более сейчас такое время, когда почему-то есть склонность обособляться, как-то вот все друг от друга как-то стараются держаться подальше. А нет, наоборот, надо чуть-чуть поближе, хотя бы под вечер, когда горят огни над городом или звезды, выйти на лавочку, посидеть вместе, поговорить о чем-то, пообсуждать какие-то истории. Ну и все остальное тоже. И здесь в этом совместимость ваша обязательно будет идеальной. Еще под музыку «Русского радио» вообще все хорошо.

недооценивать какие-то новые впечатления в жизни, которые дарит нам абсолютно все, даже если какие-то феромоны, даже если просто вы себя как-то обновили, просто купили что-то новое в гардероб. И это тоже вызывает какое-то особое такое впечатление. И у вас, у самих, и когда на вас просто смотрят со стороны и говорят: «А, как же тебе идет, как же тебе к лицу это все, и как же это тебя освежает конкретно». И вы, между прочим, с собой приносите какую-то новизну в жизнь тех людей, которые рядом с вами. И они... Им приятно, и, конечно, это заставляет улыбаться. А улыбаться — это, наверное, самая такая приятная и правильная эмоция, ради которой стоит стремиться. Мы приходим.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
3: Боже ж ты мой, ничего себе
2: откровение. Подождите,
1: Активизируй.
3: Да ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
2: Так, подождите.
3: Мне еще... никто не звонит.
2: А почему? Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
3: Ну, потому что нормально, одевайся.
2: Что за намеки?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Человек создан для счастья, а будильник, чтобы это счастье портить. Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

Андрей, да, и «Ладошка, погадаю», это Анна Семенович в эфире Русского радио. Песня называется «Суженый». Хотя тут гадай, не гадай, и так все ясно, что судьба у вас счастливая, и все в жизни будет хорошо, хотя бы потому, что вы же прикладываете усилия для того, чтобы все бы именно так и было. Даже если вы просто сейчас лежите на диване, слушаете Русское радио, но все равно какие-то усилия прикладываются для того, чтобы быть счастливым, ну, хотя бы для того, чтобы просто отдохнуть и чувствовать себя полным сил. Но если не прикладываете усилия, то, ну, завтра начнете или послезавтра. Ну, так или иначе, все будет хорошо. Музыкальное будущее у нас великолепное. Слава продолжает вместе с нами.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я
1: ты
2: объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла сегодня несколько законопроектов. Согласно одному из них, пострадавшим от телефонных мошенников разрешат судиться по месту жительства. Сейчас подать в суд можно только по месту жительства ответчика. Поправки, упрощающие эту процедуру, приняты в первом чтении. Юристы напомнили, что если у человека неправомерно списали деньги со счета, он может подать иск о взыскании неосновательного обогащения к тем, на чьи счета были переведены средства. Количество подобных исков постоянно растет. И еще одна законодательная инициатива. В Госдуму внесли проект закона об увеличении ежемесячного пособия на ребенка до 1,5 лет. Выплату предлагается повысить до уровня регионального прожиточного минимума. По словам авторов инициативы, сейчас минимальные выплаты не превышают 11 тысяч рублей в месяц. В случае принятия законопроекта размер пособия составит от 15,5 до 48 тысяч рублей. Другим новостям, в российских ресторанах существенно подорожали морепродукты. Так, чилийские мидии с начала года в закупке прибавили 40%, филе трески 20%, кальмары, северная креветка около 10%. Представители ресторанного бизнеса, опрошенные изданием «Коммерсант», говорят, что сверять цены в меню теперь приходится практически каждую неделю. При этом не очень понятны причины продолжающегося подорожания. Доллар снижается, логистика не меняется, но продукты все равно растут в цене. В завершение о спорте. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал крупного турнира в Риме в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли казахско-американский дуэт. Андреевой 19 лет, Шнайдер 22 года. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Здравствуйте всем. В очередной раз приветствую дорогое человечество. Приглашаю всех в эфир русского радио. Пишите сообщения, дарите друг другу радости, какие-то приятные впечатления, эмоции, рассказывайте, как у вас прошел этот день, может быть, чем-то порадовал, может быть, не порадовал, но при этом какие-то надежды возлагайте на день завтрашний, ну и так далее. Поводов может быть много, но и самые основные, конечно же, связаны с вашими личными, а может и не ваши, личными праздниками, которых вы хотите тоже рассказать и поздравить главных действующих лиц всех этих событий. 14 мая пока еще у нас на календаре, 22 часа 3 минуты время московское. Конечно, говорю, ориентируюсь непосредственно на то, что сейчас у меня перед глазами и на время, которое у меня перед глазами, поэтому у меня 14 мая, у вас, возможно, 15, но не суть. Главное, пишите, оставляйте все сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно написать все в наших соцсетях, в соцсетях Русского радио. Можете зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, видите мои фотографии, меня зовут Андрей Макеев, и прямо под фотографией, пожалуйста, выкладывайте все, что хотите, все, что на сердце лежит. Ну и наши мессенджеры тоже к вашим услугам, пожалуйста, пишите, можно оставить сообщение в Максе, в личку. Номер, напомню, 8-916-003-105-7. Поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но предлагаю не обобщать сообщения, которые к нам сюда приходят в эфир русского радио. Уверен, что, во-первых, они написаны искренне, от чистого сердца. Во-вторых, действительно, с любовью все. С любовью все признания. В «Одноклассниках» вижу от Юлии Бугаевой из города Волгограда. Признание как раз адресовано Яше Шведову. Как раз здесь речь идет о том, что Юлечка очень сильно его любит, но и просит простить за все. Что-то там такого наделала, но ничего страшного. Я думаю, Яша должен простить. Такую красивую, такую красоту. Привет, мамочки. Здесь у нас от дочки Любы из города Сочи пожелание мамочки любимой. Хорошего вечера. Не переживать, не расстраиваться. Пусть все складывается хорошо. Удачи, счастья, любви. И вот еще в город Горловку. Ну, правильно так, наверное, город Горловки, да, любимой семье Рудовых и любимому мужу Ване. Хорошего настроения. Спасибо большое. От Кристины сообщение. Пишите нам. Напомню, что в «Одноклассниках» прямо сейчас можно оставить все свои приятности.
0: Стол заказов русского радио.
2: Мы едем, едем, едем.
3: Куда?
2: Где интересней?
3: Все о путешествиях и путешественниках.
4: В среду в 11:30.
3: Русские каникулы с Петром Кузнецовым.
4: На русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но зато у нас с вами идет все как надо. По крайней мере, я это всегда чувствую и вижу, когда вы пишете сообщения нам во все соцсети, стучитесь, оставляете сообщения, заходите, публикуете на всеобщее обозрение в личку. Ну, там как кому нравится. Напомню, что прямо сейчас можно зайти в официальный аккаунт Русского радио, который есть в Одноклассниках и во ВКонтакте, как пример, и под моей фотографией оставить свои приятности. Ну и в личку пишите нам в Максе, например, 8-916-003-105-7. Это, соответственно, номер, куда нужно писать. Сегодня свой день рождения празднует замечательный, добрый, нежный мужчина Стефана Тонова. Стефана Тонова, наверное, да, так правильнее? Из Болгарии, город Пловдив. Поздравляем его счастье, пусть исполняются самые-самые смелые мечты. Крым и твоя любимая. Ну, это Валентин уже конкретно написал нам это сообщение. И еще, что у нас есть. Добрый вечер, Русское радио. Большой привет всем, кто слушает сейчас вас. И поздравьте, пожалуйста, Андрея Горбунова из Курска, с днем рождения. 10 лет счастья, здоровья нашей родной

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, мы с вами здесь тоже находимся по разные стороны, конечно, приемника. Это, если посмотреть на эту ситуацию, так. Но, с другой стороны, мы тоже неделимы, потому что у нас с вами идет взаимный такой обмен впечатлений от этого вечера. Вы рассказываете, я, соответственно, читаю. И всем остальным, кто слышит ваше сообщение, становится хорошо. Особенно, если есть конкретные адресные пожелания, которые вы оставляете также в своих сообщениях. Напомню, что прямо сейчас можно написать во ВКонтакте. Заходите, пожалуйста, в Одноклассники также. Там есть мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Всем там рад и здесь в эфире в том числе. Пишите сообщения в ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну и в Максе тоже отправляйте 8-916-003-105-7. Лариса просит пожелать заводу «Стеклосервис» из города Клинцы Брянской области. Насте, непосредственно самой Ларисе, себе тоже, да, передает она все пожелания. И еще Владимиру, который сейчас едет на работу в ночную смену. Всем хорошего, классного вечера. Русское радио, приветствую. Прошу передать привет сыну Вячеславу Маркелову в далекий Челябинск. Он уехал учиться, поступать в ЧелГУ из холодного Архангельска. Очень любим, гордимся. Родители с нетерпением, конечно же, уже ждут на каникулы. Только уехал сын, а уже ждут. Ну, это понятно, да, родители по-другому не напишут. И это нормальная такая родительская реакция. Здесь у нас Шахруху Касимову из Семилук. Тоже пожелание хорошего настроения. Он самый хороший друг. Вот такое тоже приятно услышать в свой адрес. Как и приятно услышать прямо сейчас песню Елены Север. С большим удовольствием. Смотришь мне.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не думайте, не гадайте, пишите сообщения в стол заказов русского радио. Напомню, что прямо сейчас можно оставить все свои какие-то пожелания, приятности, какие-то, может быть, душевные мысли, если так можно выразиться, во ВКонтакте, в официальном сообществе русского радио. Здесь уже кое-что созрело вот по поводу душевных мыслей. Здравствуйте всем, привет из республики Коми. Город Ухта на связи, конкретно Сергей. От него любимый Лилечки. Обожает, любит, конечно же, сейчас в пути, едут домой. Сергей, вам тоже машу здесь из эфира русского радио. Ну и песни, конечно, будут согревающие и вас, и Лилечку, и всю Ухту, республику Коми, и вообще все, кто слушает русское радио. Любимкам, Останчикам, Лехиным, Баханчикам, Жожиком, люблю до луны обратно. Это Юрий написал нам сюда сообщение. Доченьке Дарине, от Анжелики пожелания спокойной ночи и сладких снов. Здесь папа Алексей, конечно же, тоже присоединяется. Любит, обожает, обнимает. Знаете, хочется сравнить, как море, о котором сейчас будет петь в эфире русского радио Елена Караулова в компании вместе с СТ. Пишите сообщения. Напомню, что в Максе тоже можно проявлять свою активность. Есть личка 8 916 003 105 и 7.

0: Реклама на русском.
1: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Если у вас накопилось много неотложных дел, сперва решите, какие из них следует отложить в первую очередь. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и давайте нон-стоп знакомиться с теми сообщениями, которые остались на этот час. То, что нам написано, то, что написали. Привет из Воркуты. Сергей, Джонни, Лида, Алина. Ах, еще всем, кто за рулем, на русской радио вам от души. Анют, спасибо вам большое за такое заводное и игривое, между прочим, сообщение. Кириллу Змееву, удачной службы. Кирилл написал сообщение, но вот здесь либо сам себе, либо, ну вот, такое тоже бывает, когда люди встречаются с одинаковыми именами. Всему городу Электрогорску пусть Вадим улыбнется. Это пожелание от Олеси. Мужу Антону Кукушкину хочется передать привет и просить у него прощения за все. Люблю, родной, жена Оля, написал сообщение. Вот и еще. Купил сегодня радиоприемник. Ничего себе. Радуюсь, как ребенок, слушаю любимое русское радио. Прошу передать привет Дмитрию Жукову. Хочу сказать, что сильно люблю его. Ну и вот еще. Русское радио, привет. Это сообщение от Ксении, любимому мужу и сыну.
0: Стол заказа русского радио.
1: Любимому мужу и сыну пожелание, чтобы все трудности на работе и в школе прошли обязательно под музыку русского радио. Это, конечно, вот ценное сообщение, с которым хочется завершить стол заказов на этот час.

Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Наследников участников СВО освободили от уплаты госпошлины за регистрацию транспорта при оформлении наследства. Льгота распространяется и на волонтеров, работавших на новых территориях, а также в приграничных областях. Им также не придется платить пошлину за выдачу государственных регистрационных знаков. И еще одно нововведение. Иностранные заключенные не смогут просить перевода в удобные для них колонии. Об этом говорится в проекте приказа, подготовленном Министерством юстиции. Документ дополняет принятый в конце прошлого года закон о так называемой непереводимой категории заключенных. Просить о смене колонии запретили иностранцам, террористам и экстремистам. Меры призваны предотвратить концентрацию экстремистски настроенных заключенных в каких-то конкретных местах лишения свободы. Правительственная комиссия утвердила еще два словаря русского языка – словарь аббревиатур и словарь омонимов, слов, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют разный смысл. В то же время фразеологический словарь отправили на доработку для устранения замечаний, выявленных в ходе экспертизы. Правительственная комиссия по русскому языку работает с 2020 года. Всего планируется выпустить 12 словарей русского языка. Примерно половина уже готова. Далее о спорте. Болельщики футбольного клуба «Краснодар» после проигрыша московским «Динамовцам» начали сдавать билеты на матч заключительного тура с клубом «Оренбург». Ранее на этой игре ожидался аншлаг, но после неудачи в минувшие выходные шансы клуба на чемпионство резко понизились. «Краснодар» занимает в турнирной таблице второе место, уступая лидеру «Зениту» 2 очка, а петербургский «Зенит» в последнем туре сыграет против «Ростова». Все в матче заключительного тура чемпионата России по футболу пройдут в это воскресенье и начнутся в одно и то же время в 18:00 по московскому времени. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

вообще говорят, что не бывает пределов совершенству, все познается в сравнении и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну вот если с этой точки зрения подходить, то можно бесконечно все сравнивать одно с другим и думать, а вот это лучше, а вот еще у кого-то там или бывало лучше, или у кого-то прямо сейчас лучше. А можно просто подходить с другой стороны, что каждый момент по-своему уникален и по-своему обладает притягательностью и ценностью. Поэтому момент, который есть сейчас, он самый лучший. Андрей Макеев. Я имею в виду вообще в целом, если каждый момент так воспринимать, что он по-своему какой-то вот лучший. И вот его нужно обязательно ценить. 23.05, время московское. У нас с вами самые лучшие музыкальные моменты. Один лучше другого. Гости из будущего нам подарят совсем скоро. Авраам Руссо уже прямо сейчас с нами.

рассуждение. Совершенно бесполезная способность, но почему-то нам, благодаря ей, становится как-то комфортнее, теплее, приятнее. И мы таким образом оказываемся в совершенно такой знакомой для себя обстановке. И таким образом этими мыслями эту знакомую для себя обстановку создаем. Поэтому если вдруг вы куда-то там мыслями улетаете, обязательно, пожалуйста, заземляйтесь, чтобы периодически возвращаться обратно к нам сюда, на бренную землю и к нашим обычным таким мирским делам. Ну, заземляться, конечно, будем с музыкой русского радио, потому что здесь у нас как раз пограничное состояние между фантазией и тем, что нас окружает, тем, что для нас привычно, и тем, что связывает нас с обычной жизнью. Филатов и Кэрос у нас появится совсем скоро. У нас Ёлка также со своей свежей работой появится. Виктория Дайнека также ждет своего выступления. Ну и Звонкий уже дождался. Продолжаем слушать голоса в эфире Русского радио. Может быть, даже голоса в голове. Знаешь,

знаете, как говорят, все, что ты ищешь, ищет тебя где-то тоже. Поэтому, возможно, нужно иногда хотя бы менять направление. А то, кто знает, возможно, вы просто ходите друг за другом по кругу, а тут раз, резко повернуться и пойти обратно. И, возможно, вы как раз столкнетесь с тем, что вам нужно. Или вообще действует совершенно другой закон, закон подлости, когда ты перестаешь искать то, что тебе нужно, оно вдруг резко у тебя в жизни появляется. А вообще, если честно, можно не заморачиваться этими мыслями, потому что есть и сейчас что-то у нас, есть и сейчас те, кто находится рядом с нами, и им тоже нужно внимание, не тратить силы на какие-то поиски, а именно конкретно тем, тому, что мы уже нашли, и тех, кого мы нашли, и то, что мы уже обрели, тоже нужно уделить им и внимание, и посвятить им в том числе и песни в эфире «Русского радио». У нас Андрей Губин совсем скоро появится, песня «Лиза», если среди ваших знакомых есть девушки с такими именами, ну вот, собственно, давайте мы их и порадуем в ближайшем будущем, чуть ранее. «Винтаж», Дима Билан и Стас Костюшкин для нас прямо сейчас поет, и для нас, для всех тех, кто для нас

0: Я знаю только один способ, как остановить время. Это взять, например, и постоять в планке. Такое ощущение, что время не только останавливается, но и как будто бы идет назад. А еще можно занять очередь где-нибудь в людном месте, где-нибудь в поликлинике или на почте. И вот действительно время тоже как будто бы стоит там. Илья Крылов, у него тоже свои методы, как
1: Привет.
0: Останавливать время. Я уверен просто.
1: Да, закрыл глаза, и мгновение остановилось перед ночным эфиром. Знаешь, как я мгновение останавливал? Спал вечером, высыпался.
0: Молодец.
1: И вообще, Андрей, не думай о мгновениях свысока.
0: Вот на этом как раз мы завершим. У нас тем более впереди такая песня, поэтому мне больше сказать нечего. Кроме того, что приду уже в субботу с 9 до 11 в шоу «В крутой по-русски». Вам желаю хорошей ночи. Илья Крылов вам в подарок.
1: Наслаждайтесь.
0: Да. Пока.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство транспорта предложило ввести новую систему фиксации нарушений на железнодорожных переездах и установить специальные камеры, которые будут работать в автоматическом режиме. Подробности пока не приводятся. Известно лишь, что системы фото- и видеофиксации в первую очередь будут устанавливать на переездах с повышенной аварийностью. И в продолжение железнодорожной темы. В ближайшие три дня изменится расписание движения пригородных электричек, отправляющихся с Казанского вокзала. С 15 по 17 мая интервалы движения поездов увеличатся до 40 минут, а какие-то электрички на МЦД-3 отменят вовсе. Это связано с заменой стрелочного перевода на станции Люберцы. Пассажирам посоветовали заранее проверять расписание. К другим новостям. Операторы аренды электросамокатов пожаловались в прокуратуру на запреты кикшеринга. В профильной ассоциации считают, что решения местных властей не отвечают принципам разумности, законности и развития предпринимательской деятельности. С начала года запреты на аренду электросамокатов действуют в подмосковных Люберцах, а также в Котельниках, Раменском и Лобне. Глава Люберец заявлял, что решение приняли для безопасности жителей. В Москве сезон кикшеринга стартовал 1 апреля. Ну и последние россияне в ходе опроса рассказали, как они относятся к своей внешности. Самыми требовательными к собственной красоте оказались люди в возрасте от 25 до 30 лет. Чаще других привлекательными себя чувствуют россияне старше 45. Среди тех, кто не удовлетворен своим внешним видом, молодежь чаще беспокоит дефекты кожи, 30-летние переживают из-за лишнего веса, а среди респондентов 45+, большинство недовольны своим стилем одежды. Юань на сегодня 10 рублей 79 копеек, доллар 73.14, евро 86.29. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

билетиках в кино, театр и на концерт любимой группы лучше, конечно, всего позаботиться заранее. Кто-то это делает за неделю, кто-то за месяц и больше даже. А то в последний момент схватимся мы сходить куда-нибудь на какое-то невероятное шоу или кассовый фильм, а билетов в этих самых кассах, в том числе и онлайн, уже и не останется. Надеюсь, вы на сегодня пятничные сеансы уже заблаговременно купили билеты, пойдете куда запланировали, и все пройдет там у вас классно. Ну, а как мы будем отдыхать в выходные, я вообще уже молчу. Все будет хорошо и беззаботно очень скоро. Настраиваемся, и вместе с вами на русском это буду делать я, Илья Крылов, до 7:00 по Москве. Всем большой весенний пятничный привет!

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит.

креветками или сыром четырех видов как минимум, или колбаской, знаете, остренькой такой можно приготовить пиццу для любимого человека. Ну, а перчинки еще и любовь ваша добавит, с которой вы и тесто будете готовить, а потом скалкой раскатывать в одну сторону, в другую сторону, думая, как ей или ему пицца ваша фирменная домашняя понравится. Ну, а потом за труды и старания подойдет муж к жене, обнимет ее крепко, поцелует и скажет: «Как же это было вкусно, волшебная моя!» Прямо как в песне Дмитрия Маликова, которая, кстати, так и называется «Волшебная моя». Давайте слушать на Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Подожду, пока кончится распродажа. Потом куплю дешевле. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Если ты берег морской, песок золотой, далеко-далеко сейчас от нас, все равно мы тебя обязательно найдем, доберемся, так и знай. Тебе от нас не отвертеться, тем более весна становится все теплее и теплее, а потом и жаркий летний сезон в этом году наступит. Вот тогда мы отдохнем по полной, как говорится, карму нашу почистим. И сейчас это сделаем с Александром Панайотовым.
1: На русском радио Илья Крылов.

Рыбачка Ира как-то в мае, причалив к берегу баркас, вышла на него, на этот самый берег, с хорошим таким уловом, с компанией своих друзей. Ирина Дубцова наловила как-то на днях сомов. Но, как человек достаточно добрый, выпустила их на волю. Давайте пожелаем, чтобы сомы эти были теми самыми золотыми рыбками, которые скажут певице спасибо и исполнят все ее желания. Ну, а через час я, Крылов Илья, буду вашей рыбкой золотой в столе заказов, исполню все желания тех, кто решит передать приветы, поздравить на русском радио. Все контакты, куда писать, найдете на сайте русрадио.ру. Готовимся к столу заказов, он в 2 по Москве. Ну, а пока послушаем Валерию, Диму Билана и Филиппа Киркорова, у которого уже давно все хорошо.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: «Возьми мою любовь», пела Валерия. А мне кажется, и упрашивать здесь никого не надо. Тот, кому это нужно по-настоящему, без спроса завоюет сердце и заберет его себе навсегда, а свое отдаст взамен. И как это обычно бывает в жизни, еще с детского сада, школы, универа он и она просто друзья. Он портфель ее до дома доносит, она его бутербродами мамиными угощает, а потом вырастают дети и влюбляются по-настоящему. И сколько таких случаев в жизни, и кто сказал, что любить друзьям нельзя?

0: новая песня на русском. Музыка моя, это ты,
1: в сердце про тебя хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

Молчание, конечно, золото, но и от общения мы отказываться с вами не будем. Оно просто бесценно у нас здесь на русском. Стали заказов. Пишите, передам я, Крылов Илья, все ваши приветы. Номер для сообщений в мессенджеры русского радио 8-916-003-105,7. Оставляйте сообщения в официальных группах радиостанции, ВК и Одноклассниках. Ну, а пока едем дальше, навстречу песням Стаса Пьехи, Виктории Дайнеко и Денис Клявер тоже с нами. О главном, о том, что друзья родителей – мои друзья.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пятничный стол заказов во всех радиоприемниках страны и мира. В Москве теплая майская ночь. 2 часа. Кому не спится, присоединяйтесь. Кому уже пора, просыпайтесь. И давайте поздравлять, приветы друг другу передавать. Оставляйте их в Одноклассниках и ВКонтакте Русского радио. И пишите на номер 8-916-003-105-7. Илья Крылов у микрофона. Это я, если что. Всем большой привет и поехали. Русское привет. Очень болит зуб мудрости. Но благодаря вашей музыке боль острая, но терпимая. Надеюсь доехать до дома и завтра к доктору зубному. Пожелайте мне чего-нибудь хорошего. С надеждой, любовью, Женя, Кёльн, Германия. Евгений, ну, во-первых, свои стоматологические дела вам я желаю решить как можно скорее, чтобы ничего и нигде больше никогда не болело. Ну, а во-вторых, спасибо, что вы слушаете русское в Германии. Всех своих знакомых русских немцев к нам тоже подключайте обязательно. Вместе будет веселей. Дальше. Здравствуйте, Русское радио. Я хочу передать привет своему брату Летит. Привет от сестры Людмилы Масловой и всей огромной семьи. Это Юлия Лотте, Ваня, Настя и Даша.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: нас все диджеи на русском супер. Без ложной скромности вам это говорю. Плохих диджеев на русское радио работать не берут. Стол заказов мы продолжаем. Пишет Кирилл из Казани. Передаю огромный привет всей Казани, всей Москве, всему коллективу русского радио. Кстати, мне недавно исполнилось 14 лет. И я вчера получил свой первый паспорт. Все, теперь официально я взрослый, говорит Кирилл. Да, Кирилл, поздравляем. Все, большой вы мальчик. Дальше. Русское радио. Здравствуйте. Я долгое время болела и перепутался день с ночью. Блуждаю до утра. Передаю всем привет, кто не спит. Сижу, слушаю вас и параллельно читаю книгу. Автор этого сообщения Нина Андреевна Чумак. Пишите вы на номер 8-916-003-105,7.
1: Слава. Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Стол заказов Русского радио.
1: 2:15 в Москве. Это время стола заказов. Веду его я, Крылов Илья. Привет девчонкам из бухгалтерии Николаевской на Амуре, центральной районной больницы. Всем удачной пятницы и хорошего настроения на выходные. От главного бухгалтера было это послание по имени Ольга. Доброе утро, дорогие слушатели! Это уже следующее послание. С пятницы вас! Пусть это утро будет для вас ярким и полным радости. Желаю вам отличного настроения, успехов в делах и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции и новые возможности. Наслаждайтесь своим днем и не забывайте улыбаться. Всем отличных выходных! Своим пациентам я желаю удачи, написала Людмила из Уссурийска. И вы пишите, не спите. 8-916-003-105-7. Еще можете зайти ВКонтакт Русского радио или Одноклассники Русского радио и там оставить свое прекрасное майское письмо.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: долгих лет жизни только вместе, никак иначе, на ваших улицах, в ваших городах вещания Русского радио. Желаю я, Илья Крылов, и чтобы без расставаний. Яша Шведов, я тебя очень сильно люблю, не могу без тебя жить. Прости за все, твоя Юлия Бугаева, город Волгоград. Это сообщение нашел я в Одноклассниках Русского, захожу дальше в контакт. Анастасия Казакова написала: «Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своим девчонкам-пчелкам, которые трудятся вместе со мной в хрустящем доме. Девчонки, вы лучшие. Город Ульяновск». Ну, прям сказку рассказали, и пчелки, и домик хрустящий. Мне хочется что-то такое вкусное сразу съесть. Так, Виктория Колесник, Беларусь, Минск. Илья, доброй ночи. Большой привет компания «Самедика», бригаде номер 1-2. Уважаемые коллеги, всем прекрасного настроения. Хорошо отработать ночную смену, а также вам, любимое радио, большущий привет. Вы, как всегда, лучшие. Спасибо, что вы есть. Всем мирного неба над головой.
1: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем программу приветов и поздравлений на русском. Поздравляем с днем рождения любимую подругу из Покровки, Светлану. Будь такой же красивой, любимой. Долгих лет жизни тебе, счастья, здоровья. Вся наша семья Шабалиных поздравляет. Будь счастлива. Отдельный привет и поцелуй от Арсения. С днем рождения. Русское радио присоединяется. Рада Юлина. Это автор следующего послания. Катя и Варя, привет вам от Радочки. Хорошо добраться, отправлено. Доброе утро, Русское радио. Большой привет всем из Иркутска. У нас пасмурно, но ваше настроение нас греет. Всем хорошего дня от Ульяны. Ульяна, на то мы и работаем, на то мы и не спим. Ну, в частности, я, Илья Крылов, все мои коллеги. Конечно, чтобы настроение по ту сторону приемников вам там создавать. Данияр Маратович пишет. Русское радио, большой привет москвичам, дальнобой, которые слушают русское, ни гвоздя, ни жезла. Всем удачи, с наилучшими пожеланиями. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет вам из Красноярска. Спасибо за позитивное настроение. Послание было от Анатолия. Вы тоже, кстати, можете написать. 8-916-003-105-7. Еще заглядывайте в Одноклассники и Контакт Русского радио.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: дальше на пятничном русском. Меня зовут Илья Крылов. У нас неоновыми огоньками переливается стол заказов. Все равно, что пятничная дискотека в эфире. Всем доброго времени суток и вам, любимое русское радио. Большой привет коллегам, которые на данный момент находятся в поселке Кудряшевский. Парни, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и всего самого наилучшего, доброго, что есть на свете. Спасибо вам большое за передачу моего пожелания. Вы лучшее русское радио. Это лучшее радио во всей России. И дай вам Бог всего самого наилучшего. С наилучшими пожеланиями, Андрей Васильевич из города Черепаново. Спасибо вам, Андрей, что написали. Виталий пишет: самого доброго, прекрасного утра. Пусть день начнется с чего-то хорошего, закончится чем-то замечательным. Дальше от Надежды послание. Огромный привет кондитерскому и пекарскому цеху Хабаровск, Яремей-Сити. Легкого дня.
1: Стол заказов русского радио.

0: на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Скорее, скорее пишите на русское в стол заказов. Это намек на вас, кто не спит и слушает русское радио. Давайте раскачаем эту пятницу как следует своими приветами. 8-916-003-105-7. Это наш номер во всех мессенджерах русского радио. Еще можно оставить письмо ВКонтакте и Одноклассниках. Большой привет любимому и лучшему папе. Это Юрий Карпов. Ты самый лучший, оставайся такой, какой ты есть. Твой сын Егор Карпов. Дальше от Стаса послание. Любимое русское радио, большой привет брату Ростиславу в город Краснодар. Отправьте, пожалуйста, и моей доченьке Алисе. Здравствуйте, русское. Всем добра, всем удачи. Хочу передать привет своему любимому брату. С возвращением, братишка. Он только вернулся из отпуска. Пусть у тебя все будет хорошо. Подпись: сестра Марина.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: вот и все, друзья, завершается этот стол заказов на Русском радио. Новый выпуск теперь уже днем по Москве в 14:00, но пока я, Крылов Илья, дочитываю ваше послание. Привет родному городу Николаевск-на-Амуре. Совсем немного скучаю, еще у вас снег, а у нас уже в Хабаровске цветет черемуха, сирень. Держитесь там, скоро и у вас потеплеет. От Надежды было это доброе весеннее сообщение. Павел пишет: «Доброе утро, Русское радио. Хочу передать привет всем, кто в городе Находка Приморского края. Наше лето желает отличного пятничного настроения». Во как лето! О лете уже говорить мечтаете. Замечательно. Мы, Русское, поддерживаем вас и весной летнего настроения желаем. Русское, прошу передать привет моему другу Сергею. Мы вместе готовим поздний ужин. Он грустный-грустный. Заранее вас благодарю. Привет из Германии от Ирины. Ну, теперь Сергей улыбнулся, и поужинайте в этом. Приятного аппетита.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.